0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28. В Бресте теплее всего 29-31. Ты на волне Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Радиус FM. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS, красавчики, забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28. В Бресте теплее всего 29-31. Ты на волне Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куске.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28. В Бресте теплее всего 29-31. Ты на волне Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бета-Клуба.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
3: Реклама.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: давай нам.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM.

0: до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу о капризах природы как в Беларуси, так и во всей континентальной Европе. Так жарко в Беларуси еще не было. На этой неделе зафиксировали температурный рекорд августа. Экстремальным пеклом стал юг страны. Температура в Гомельской области пробивала все исторические потолки. Самой горячей точкой стал город Мозырь. Здесь столбики термометров показали отметку в плюс 43 градуса. Однако жара была лишь началом. Сразу после нее Беларусь накрыла серия мощнейших штормов, и в результате поваленные деревья и оборванные линии электропередач. Тысячи людей остались без света. В пострадавших регионах оперативно начали устранять последствия стихии. Спасатели, энергетики, лесники работали в усиленном режиме. Европу продолжает накрывать аномальная жара. В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству жарких дней в году. Синоптики зафиксировали 35 дней с температурой воздуха, превышающей 30 градусов. Предыдущий такой рекорд был установлен в 1995 году. По прогнозам, на этой неделе страну накроет новая волна жары. Температура может приблизиться к отметке 35 градусов. А в Германии из-за долгой засухи обнажились камни голода. Уровень воды в Эльбе у города Пирна местами опустился ниже 1 метра, а в Дрездене он находится на отметке 50 сантиметров. Масштабное обмеление наблюдается и в других крупных реках региона. Камни голода – гидрологические ориентиры, которые в прошлом устанавливали во время засух, чтобы предупредить будущее поколение о возможной угрозе голода из-за нехватки воды. Бразильский футболист буквально провалился сквозь землю во время празднования гола. Нападающий команды забил мяч головой, после чего перепрыгнул через бортик и скрылся в тоннеле. Вход в него начинался сразу за ограждением поля, при этом футболист угодил в гостевую раздевалку. Серьезных травм он не получил, но заменить его другим игроком все же пришлось. К тому же гол везунчика не засчитали, его отменили из-за офсайда. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 градусов тепла, в Бресте 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка страдала, ну и страдает от одной проблемы. Деликатной. Такая, как запор. Она говорит, все, я не собираюсь замалчивать эту проблему, надо действовать, надо что-то делать. Она приступила к поиску решений и в результате придумала обувь и назвала ее шит-шуз. Обувь для, ну, так сказать... дефекации. Чтобы вы понимали, ничего в этом смешного и гадкого нет. Дело в том, что наш организм так устроен, что нам удобнее ходить в туалет, если, когда мы сидим на унитазе, наши ноги приподняты. То есть, как бы, эффект сидения на корточках. И именно такую позу обеспечивают эти туфли. На них огромнейшая платформа, огромная. Угу. И вот благодаря ним тебе, как бы, очень удобно сидеть на туалете, и организм чувствует себя комфортно. Чтобы вы понимали, она запустила их в продажу, и они уже пользуются спросом, и стоит примерно на наши деньги где-то рублей 200.
2: Я, если честно, посмотрел, как это выглядит на фотках. Мне просто изначально показалось, что она маленькая. Ага. Девочка сама по себе маленькая, она не дотягивается. Объясню. Мы с моей второй половинкой приезжаем ко мне на родину, и у меня вся семья большая. У меня все большое. У меня вот этот вот, как в мультике, дом великана. Это правда. А она, вот ей все вот это вот очень большое, она малютка. Я подумал, что для этого... Ну, слушай, интересно, интересно. Если она правда справилась со своей проблемой, ей аплодисменты.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Возбудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я вот недавно смотрела фильм, который я смотрела раз 10. И я поняла, что каждый раз, когда ты смотришь фильм, ты находишь в нем что-то новое по мере твоего взросления. Сначала ты такой думаешь, ну вот зачем так сделал? Потом проходит год-два, ты думаешь, а, ну понятно, зачем так сделал. Потом еще пара лет, ну я бы тоже так сделал. И, в общем, это происходит и с книгами, наверное, у людей, потому что я слышала, что многие любят перечитывать, они находят для себя что-то новое, и они говорят, слушай, вот каждый раз я нахожу что-то новое, подчерпываю для себя, относительно своего опыта. Вот мне интересно, что думает искусственный интеллект о том, почему же мы, люди, любим пересматривать одни и те же фильмы десятки раз?
2: Есть люди, которые каждый раз говорят, надо посмотреть что-нибудь новое, а через 10 минут снова включают один и тот же фильм, который знают почти наизусть. Самое смешное, интриги уже нет. Человек прекрасно знает, кто злодей, кто выживет и чем все закончится. Но все равно сидит с таким напряжением, будто впервые смотрит. Есть еще люди, которые заранее начинают говорить реплики вместе с актерами. Причем с такой уверенностью, будто их забыли указать в титрах. Отдельный уровень – пересматривать фильм просто фоном. В итоге человек вроде бы готовит ужин, но на любимом моменте снова замирает перед телевизором с ножом в одной руке и огурцом в другой. А еще любимые фильмы – это как старые друзья. Ты уже знаешь все их шутки, но все равно смеешься в одном и том же месте. Потому что иногда человеку нужны не новые эмоции. Иногда ему просто хочется встретиться с теми, кто никогда не подводит, даже если они существуют только на экране.
3: И эмоции на самом деле каждый раз очень-очень крутые.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: за смертиком нет.
1: Смертикомет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения – 7 дней. Реклама. Производитель Медан Допас.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Жить по соседству с человеком, который тебя раздражает, не очень приятно.
2: Mm-hmm.
1: Вот и главному герою этой истории не очень-то повезло. У него был сосед, который, в общем-то, был нормальным. Но он не устраивал шумных вечеринок, да. Но он очень любил совать свой нос в соседские дела.
2: Ой, не люблю таких. Лучше бы он вечеринки устраивал.
1: Да, это правда. Но с этим еще тоже как-то можно было примириться. Но недавно он перегнул. Он постучался в дверь нашего героя и говорит: слушай, а давай возьмем с тобой кредит вдвоем. Ну, вместе вот кредит на 15 тысяч долларов. Я просто хочу отвезти детей в Диснейленд. И вот для этого мне нужны денежки.
2: Ого!
1: Давай кредитнемся. Естественно, наш герой сказал: слушай, отстань, не буду я с тобой брать никакие кредиты. Я вообще даже рисковать деньгами не хочу. Но сосед, ладно бы только ушел. Во-первых, хлопнул дверью. Ну, это в целом еще было ожидаемо. А во-вторых, он начал рассказывать всем на улице, на которой они живут, гадкие сплетни про эту ситуацию, выставляя своего вот этого соседа, который отказался от кредита, ужасным человеком и продолжая пытаться найти людей, которых он может кредитнуть для своей схемы.
2: Слушайте, я, если честно, хотел бы как-то это прокомментировать, но да нет слов. Просто очень смешная история.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Доброе утро. В студии Влад Кучко. На часах 7:34, а значит, самое время рассказать о дорожной обстановке в Минске. Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на проспекте Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля от улицы Любимого до улицы Льва Сапеги. Там проезд займет 8 минут. А на улице Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта задержитесь примерно на 5 минут. Такова дорожная обстановка. О погоде далее.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 выше нуля, в Бресте 29-31 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Если вы отекаете в жару, в целом это как бы нормальный физиологический процесс, потому что в жару наши сосуды расширяются, и из-за этого мы и отекаем. То есть влага перемещается в окружающие ткани, потому что капилляры расширяются. В большинстве случаев отекают ноги, и как же от этого бороться? Помогает ходьба. Простая ходьба каждый час поможет улучшить кровообращение. Даже вот парочку минут, да. Еще помочь бороться с летней отечностью рекомендуется соблюдение питьевого режима. Ограничьте потребление сильно соленой пищи, и в конце дня врачи рекомендуют разгружать ноги. Ложитесь и укладывайте их на какое-то возвышение. И еще не вздумайте пить мочегонные препараты без назначения специалиста, чтобы избавиться от летних отеков.
2: Ой, в принципе, я, наверное, вообще против того, чтобы начинать что-то пить без
1: специалистов.
2: Это на самом деле страшная вещь. Очень страшная. Я наслышан истории, когда вот начинают пить, как ты говорила, вот эти вот даже те же мочегонные, потом такие проблемы в организме возникают. Ой-ой-ой-ой. Нет, все только с врачами.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка.бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сула.бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Я сделала небольшую такую подборочку из журналов 90-х. Сегодня они будут звучать на протяжении всего эфира, поэтому олды вспомнят, а вы готовьтесь как бы.
2: Хорошо.
1: Начнем с первой. Где живут маленькие пчелы?
3: В маленьких ульях.
1: В мини-соте.
3: Мини-сота. Хорошо. Я тогда продолжу. У меня такая... Простите заранее. И пришли к Василисе прекрасной 300 женихов со всех концов света. И никому она не отказала.
1: Хорошо.
3: Ты знаешь, кому рассказать.
1: Знакомая жизненная.
3: Да.
4: Ну и давайте закончим просто базой.
3: Давай.
4: Женщина в семье на самом деле как переводчик. Она понимает и детский лепет, и пьяный бред.
3: Как правило, это одно и то же.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур-218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
8: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, в каком белорусском городе запретили электросамокаты и кто выпустил электромобиль, который не нужно заряжать. Осень в графике президента пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, будет много выездов. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС. Также министр добавил, будет много интересных визитов и к нам. Это лидеры из стран Африки, Азии и СНГ. Гродно отказался от проката электросамокатов. Это первый город в Беларуси, который решился на такой смелый шаг. После жалоб жителей власти решили не возвращать сервис в город. Отмечу, что после того, как прокат свернули, обращения по этой проблеме практически прекратились. Но остались частные электросамокаты. Однако они или не так повсеместны, или их владельцы более внимательны и аккуратны во время вождения. Студенты университета Клемсона при поддержке BMW создали электромобиль, который не нужно заряжать. Главная особенность прототипа – 1700 солнечных ячеек на внешней поверхности кузова. Они вырабатывают электричество как во время движения, так и на парковке, даже при частичном затенении. В расчетном сценарии машина действительно оказывается энергетически положительной. Больше миллиарда за месяц «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. До этого рекорд режиссера принадлежал фильму «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Картина тоже заработала чуть больше миллиарда, но уже уступает «Одиссее». В целом общие мировые сборы фильмов Нолана уже превысили 7 миллиардов долларов. Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA 1000. Он проходит в канадском Торонто. В 1/8 финала первая ракетка планеты вступила в трехсетовом поединке россиянки Екатерине Александровой, которая занимает 19 место в рейтинге WTA. Решающий поединок нынешних состязаний состоится 13 августа. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. На этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 градусов тепла, в Бресте 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Это дело было в Нигерии. Придя на день рождения, гости так развеселились, что принялись танцевать и осыпать друг друга деньгами. На необычное развлечение обернулось для них крупными неприятностями.
2: Почему?
1: Потому что неизвестно, как о таком разгуле узнали представители властей, но этим денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Итак, все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой.
2: Вот оно что.
1: Да, они раскаялись в письменном виде, пообещали впредь соблюдать закон, и это позволило их адвокатам просить суд о снисхождении, они поняли свою вину, что так делать больше не будут, все дела. Срок 1,5 года за решеткой.
2: Короче, они поняли, что если раскидываться деньгами, то чужой страны.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, не знаю, как это будет звучать жестоко или нет, но я нашел для себя новую развлекаловку.
2: Какую?
1: Я приезжаю в центр города, вот на Немигу куда-нибудь, знаешь, и смотрю за зеваками, которые приехали к нам из других стран. Да, мне так нравится. Они что-то смотрят вечно в картах, абсолютно все фоткают, вот эта вот вся история ходит. Голова всегда либо вверх, либо очень сильно вниз. Знаешь, мне вот...
2: телефон.
1: Да, нравится. Вот эти тиктокеры, которые вот, мы приехали к вам в Беларусь, у вас так чисто, у вас так все круто. Я, ну вот, как бы не знаю. Мне кажется, что везде так. Я просто мало где был.
2: Нам кажется, потому что мы привыкли, потому что для нас это норма, а
1: да,
2: не во всех странах.
1: По-другому не может такого быть. Вот вспомним недавнюю историю, где отец со своей мамой, сын со своей мамой, и сын бросил бычок, и вот ему сделали такое жесткое замечание, да, после которого все это было расфорсено очень-очень сильно. Вот на самом деле есть привычки, которые выдают туристов. И они очень смешные, и наблюдать за ними правда прикольно. Это не в обиду, просто, ну вот как факт, это прикольно. Давай послушаем Иишку, и что она скажет по поводу привычек наших туристов.
3: Туриста можно узнать еще до того, как он успел открыть карту. У него есть привычки, которые невозможно скрыть. Например, каждые 10 метров он останавливается сфотографировать что-нибудь. Местные уже 100 раз прошли мимо этого фонаря, а турист снимает его так, будто это восьмое чудо света. Есть еще люди, которые на каждом углу покупают магнитик. Дома уже целый холодильник сувениров, но мысль «этого магнитика у меня еще нет» оказывается сильнее здравого смысла. Отдельный уровень. Человек, который идет по улице с телефоном перед собой и постоянно сверяет маршрут. Причем иногда он проходит одно и то же место уже в третий раз, просто теперь с другой стороны. Многие еще начинают переводить все в свои деньги. Кофе 5 евро. Это сколько же дома можно было купить пельменей? Самое смешное, туриста всегда выдает взгляд. Он смотрит по сторонам с таким восторгом, будто впервые увидел обычную автобусную остановку. Потому что для местных это просто город. А для туриста приключение, в котором даже неправильный поворот может стать достопримечательностью.
1: Везде прав.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: 3 цены. 3 цены.
10: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
11: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
12: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Вот представьте, вы приезжаете на отдых, да, заселяетесь в отель, там висит картина, на которой море, и там люди плескаются. Так. Вы разглядываете эту картину и видите там себя. Себя, ну, две сестры заселились в отель, себя, сестру, еще и папу. Вот, вашу такую летнюю фотографию. Им стало безумно жутко, и они начали разбираться, что это вообще такое, потому что так начинаются фильмы ужасов. В итоге они разобрались и поняли, что это фото, ну, то есть картина сделана на основе живой, настоящей фотографии. Угу. И фоточка была сделана на пляже около 10 лет назад, когда они уже приезжали в эту местность. И вот, получается, так случайно попали на эту фотографию.
2: Ну, круто, мне кажется, эта история прям из разряда вау. У меня была похожая у знакомых история, но фоточку они оставили сами. Все знают про огромный фестиваль в Беларуси «Славянский базар», и Алена Борисовна, которая голосом своим открывает этот базар, это увага, говорить, показывая Витебск, а они всегда живут в одном и том же отеле со своим супругом. И там такой аутентичный стилечек под ретро. И им очень не понравилось, что в номере 37, в котором они всегда живут, висит фотка молодоженов, но не их.
1: О, это неприятно.
2: Да, они привезли туда свою, и на протяжении уже больше 10 лет там эту фотку.
1: Все равно прелесть.
2: Прикольно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 8.33, и не стоит терять время в пробках, подскажу, где сейчас сложно проехать. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. Крупнейшая пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда 7 минут, и примерно 5 минут можно потерять на Долгобрусской улице, на участке от Уральской до Ботанической улицы. С пробками все, а сейчас о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 градусов тепла, в Бресте 29-31 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Итак, давайте разбираться вместе со специалистами.
2: Давай.
1: Огуречная диета. Летние овощи, фрукты, ягоды полезны, действительно полезны, в сочетании с белками и сложными углеводами. Если мы посмотрим на тарелку здорового питания, то у нее есть 4 части.
2: Угу.
1: 1/4 фрукты, 1/4 овощи и еще 1 сложные углеводы, крупы и 1 белки, мясо, рыба, творог. Скинуть вес на такой тарелке получится, а вот на одних только огурцах не получится, потому что они состоят из воды и там совсем чуть-чуть клетчатки. Вот ты думаешь, вот если я буду есть, вот прям вот возьму сидеть и есть только огурцы, вот хрустеть день и ночь. Врачи говорят, слушай, ну не переоценивай себя. Всем понятно, что если ты начнешь так питаться, то через парочку часов, ну а может быть через день, ты сорвешься и начнешь уминать все, на что упадет твой взгляд. Помимо этого, в целом и для здоровья не полезно сидеть на одних только огурцах. И, естественно, если ты сорвешься, сразу же под руку попадутся чаще всего быстрые углеводы, потому что они для нашего мозга и организма ценнее всего, потому что это быстрый источник энергии.
2: Угу.
1: Подобные эксперименты опасны. Ягодная история. Ягоды по составу богаче огурцов. Диетологи согласны. В них есть витамин С, антиоксиданты и даже клетчатка. Но также в них и содержится фруктоза, а это сахар. 2 килограмма черешни или клубники запустят в печени процессы переработки избыточной фруктозы в жир. Причем в самый опасный его вид – висцеральный, который откладывается вокруг внутренних органов.
2: Какой ужас.
1: Поэтому мысль о возможности похудеть только на ягодах, она как бы ошибочна, потому что при регулярном именно переедании фруктов вес либо будет стоять, либо будет расти, а внутренний жир накапливаться. Если ты вот прям забьешь весь свой рацион ягодами.
2: Я вот слышал про черешню, именно про нее, что в день можно съесть ее не больше там 300 граммов. Это максимум, то есть там буквально 20-25 ягодок и все. То есть, ну, это для здорового человека, внимание. Ну, вот такой вопрос.
1: Какой-то лимит.
2: Остается открытым, да. Ну, а по огурцам все понятно. Ну, куда тут одни огурцы?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Новый день.
7: Новые нагрузки.
6: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
9: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Сегодня прочитал вашу книгу. Какую последнюю? Я надеюсь.
3: Хорошо. У меня немножко такая странненькая шутка.
1: Давай.
3: Дед наелся дрожжей с сахаром, теперь ходит, бродит.
1: Наши любимые. Хорошо, хорошо. Смотри, у меня в детстве мне мама заплела в косу цветочки. Было очень красиво, но уж очень больно бил по спине глиняный горшочек.
3: Вася, я просто представила тебя и косу, понимаешь?
1: Спасибо, о больном, о больном.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: auto.by.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу о последствиях нашумевшего шторма в Беларуси и о новом крупном проекте Илона Маска. Стали известны последствия грозового шторма, который обрушился на страну в четверг. По уточненным данным МЧС, были повреждены кровли 773 жилых домов. Самые масштабные разрушения зафиксированы в Минской области. Зарегистрировано почти 2500 случаев падения деревьев. Восстановлено электроснабжение, которое нарушалось почти в 500 населенных пунктах. Брестская область сегодня станет самым жарким регионом страны. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до 31 градуса. В такую погоду важно не перегреться на солнце, носить головные уборы и соблюдать питьевой режим, напоминают в МЧС. Парк Уручи в Минске ждет реконструкция. В следующем году там полностью заменят плиточное покрытие, благоустроят его, а также установят детское и спортивное оборудование. Отремонтируем все и сделаем это место для отдыха еще красивее, пообещала Минский Зеленстрой. Напомню, что с момента основания парка в 2005 году масштабных реконструкций здесь не проводили. Илон Маск показал проект будущего завода по производству чипов. Он станет самым большим и самым ценным зданием на Земле, написал Маск в соцсетях. Площадь завода составит 9 миллионов квадратных метров. Таким образом, он станет самым большим по производству чипов в мире. Они будут использоваться в человекоподобных роботах Optimus, роботизированных такси, а также в космических центрах обработки данных SpaceX. Новоизбранный глава немецкого города Фрайберг оказался в центре скандала. Во время отдыха в Лейпциге он разгромил гостиничный номер, а при задержании нанес легкие травмы двум сотрудникам полиции. По предварительным данным, инцидент произошел на фоне наркотического опьянения. На посту политик пробыл лишь несколько недель. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 градусов тепла, в Бресте 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Пользователи китайских соцсетей придумали новый экстремальный способ похудения, который помогает сбросить до 4 килограммов за 2 дня. Но не стоит радоваться, ведь этот рецепт худобы ненормальный. Его раскритиковали все. В чем он заключается? Вы берете глицериновые свечи. Вообще, это как бы слабительное, да, местного применения. Все знают, куда. И добавляете это в чаек. И пьете этот коктейль. Результатом становится сильнейшая диарея и рвота. И, конечно же, проблемы со здоровьем. Я не знаю, кто был этот первый умелец, который догадался засунуть это в чай. Еще и выпить, но это очень опасно, это может вызвать обезвоживание, нарушение электролитного баланса. Ну, в общем, это ужасно. И, кстати, самое неприятное, что все быстро вернется, потому что ваш организм потеряет не жир, а воду. И вес быстро возвращается.
2: Слушайте, я вообще на самом деле в этом плане старовер. Я считаю, что вот эта вот вся история с добавками, с новыми вот этими экспериментами, это все как, ну, такое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ой, ребятки, сейчас будет минутка выпендрёжа со взрослой жизни. Получается, ударился я в готовку. Да, это серьезно, и не просто в готовку, а в готовку стейков, креветок, вот это вот всего крутого. Я раньше считал, что эти продукты едят только миллионеры. Ну все, если вот кусок мяса называется стейк, все, это как бы что-то из мира кино. И прихожу недавно, покупаю себе 4 стейка, отдаю за них, честно, не очень много денег, но иду домой с пакетом, там специальный мясной магазин, крутой, просто готовлю их, фотку, понимаю, что мы с моей второй половинкой ужинаем прям хорошим мясом, это стейки, и в этот момент я почувствовал себя богатым. Ну и, конечно, то, что я чипсы всегда могу себе в магазине купить, это тоже как бы немаловажно, да? Вот чувствовать себя богатым, это прикольно. И каждый чувствует себя в определенных ситуациях богатым. Вот что скажет искусственный интеллект на этот счет?
2: Богатым человеком иногда чувствуешь себя вообще из-за каких-то мелочей. Не потому, что денег много, а потому, что жизнь на 5 минут стала слишком комфортной. Например, когда дома работает кондиционер. В этот момент человек уже не просто сидит в комнате. Он живет в личном 5-звездочном отеле. Есть еще ощущение богатства, когда заказываешь доставку, и курьер приезжает через 15 минут. Все. Кажется, что личный повар просто немного задержался в лифте. Отдельный уровень – открыть холодильник и увидеть, что там есть и фрукты, и мороженое, и холодный арбуз. В этот момент кажется, что жизнь официально удалась. Многие чувствуют себя миллионерами, когда берут такси вместо автобуса, особенно в жару. Сел под кондиционер и уже мысленно выбираешь виллу где-нибудь у моря. Самое смешное – ощущение богатства пропадает сразу после того, как приходят уведомления о списании денег.
1: У меня, кстати, сейчас дома и фрукты, и овощи, и холодные.
3: Ой, ну ты богач.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
10: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Во время обеда незнакомка, пассажирка лайнера, почесала ступню вилкой. Да. Ой, так ужас. Это еще во время обеда. То есть вот она сидела, видимо, у нее зачесалась ступня. Она решила, наверное, начать с руки. Потом это не помогло. Она решила перейти к вилке. Вот. Очевидцы говорят, что вообще-то ступня женщины была поражена каким-то даже грибковым заболеванием.
2: Ой, ужас.
1: Они зачем-то, ну, в целом, я понимаю, зачем. Но как бы это немножко нарушает приватность. Ее сфотографировали или даже засняли на видео, выложили это в соцсети. И история вызвала большой резонанс. Представители, это все было на круизном лайнере, этого лайнера, заявили, говорит, все, мы с ней побеседовали, вилку изъяли из оборота. Тем не менее, немало людей после такого видео сказали, что мы больше в общественных типа вот местах вилками не пользуемся. Мы будем носить с собой собственные столовые приборы.
2: Да, я вот только что хотел сказать про то, что ну как ты после этого будешь есть нормально. Я, конечно, проработая столько лет в общепите, видел разное, но до такой наглости не доходило никогда. Это что-то из разряда вон.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: пробки.
1: Всем привет! В Минске 9:28, в студии Влад Кучко. Проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Местами затруднения. Пробка на проспекте Независимости от Старановской улицы до улицы Русьянова. Время проезда 5 минут. И пробка на МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Козинца. Время проезда 8 минут. С пробками все. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Грядет сезон дынь, и дыня – один из самых популярных летних десертов. Но у нее есть свои нормы потребления и свои особенности. По словам диетологов, здоровому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуется съедать 200-300 грамм дыни за один прием пищи. Примерно 2-3 средних ломтика. Такую порцию можно позволить себе 1-2 раза в день, не больше. Там очень много витаминов А, С, группы В, калий, магний, клетчатка. Это все хорошо влияет на иммунную и сердечно-сосудистую систему. Но есть и ограничения. В дыне очень высокий гликемический индекс, а значит, есть способность быстро повышать уровень сахара в нашей крови. Там очень много сахара, особенно фруктозы, и вот ее избыток может негативно влиять на печень и способствует накоплению жира. Поэтому, если у вас сахарный диабет, лишний вес, заболевание печени, стоит ограничить потребление дыни или вовсе отказаться от нее. Ну и, конечно же, все мы помним, что дыню лучше есть в отдельный прием пищи. Не нужно ее смешивать, особенно с молочными или какими-нибудь тяжелыми, белковыми, жирными блюдами, а то все вернется назад.
2: Юль, ты меня удивила, если честно.
1: Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Новый день.
4: Новые нагрузки.
3: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
9: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.
10: Your

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Шутка про Вовочку. Не знаю, как давно она последний раз звучала в эфире. Молодежь, особенно передачи, да. Папа научил маленького Вовочку считать. Теперь папе приходится делить пельмени поровну.
2: Нормально, миленько.
1: Ну, это жизненная ситуация. У меня так же было с папой.
2: Смотри, тогда вдогонку, раз у нас школьная такая тематика. Трудовик провел перекличку в классе и поднял тост за отсутствующих дам.
3: Хорошо, это лайк, да. Ну, просто домашняя. Вчера у сестры на даче пила самогон. На утро как заново родилась. Это как? В капусте нашли.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот знаешь, как иногда случается? Говорят, по выходным предпочитаю не отдыхать, чтобы понедельник встретить во всеоружии. Но, ребят, это очень плохой, кстати, метод. Нужно как раз-таки как можно больше отдыхать и в понедельник, кстати, тоже постепенно погружаться в работу, чтобы сияла улыбка на лице и чтобы мы понимали, что неделя не так уж и плоха на самом деле. Для этого у тебя есть Радиус FM, Кирилл Громов и отличный день в нашем эфире. В ближайшие полчаса мы с тобой проведем в музыкальном режиме, послушаем 10 топовых треков без рекламы, разговоров, среди которых Миша Миллер, Алекс Вилея, Бамба. До этого в твоей динамике отправится на Буймуня Slow Down. Ну а раньше всех в твоих динамиках Шаус и Кап Спорт Only You. Это трек только для тебя. Не забывай подписываться на наши социальные сети в ТикТок, в Инстаграм, в Телеграм. Обязательно будь в курсе всех событий, розыгрышей, подарков. И мы стартуем, но перед тем, как мы с тобой начнем наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости к этой минуте. В Беларуси 10 часов и 1 минута. Привет! Ну а самые актуальные новости к этой минуте тебе расскажут Влад Кучко. Привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, куда Белавия возобновила рейсы и какой экзамен сдают для получения гражданства Финляндии.
0: В радиусе новостей.
2: Силы специальных операций Беларуси призвали военнообязанных на сборы. Однако в этот раз призыв коснулся определенной категории граждан. Как уточнили в военном ведомстве, сборы организовали по поручению президента. Александр Лукашенко ранее заявил, что в армию будут призывать работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые плохо выполнили свои обязанности во время уборочной. Беларуси вновь могут отправиться в Катар. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10 дней. Сегодня последний день, когда можно пройти по залам Национального художественного музея в привычном виде. Уже завтра он закроется на реконструкцию. В честь этого музей проводит масштабную акцию. В 12:00 пройдет экскурсия по русской коллекции, а вечером необычный перформанс. Входные билеты сегодня выпустят с памятным дизайном. Трамп готов отказаться от заключения ядерной сделки с Ираном. Как сообщает Wall Street Journal, единственное условие – Тегеран должен полностью открыть Ормузский пролив. Однако реальные переговоры зашли в тупик после того, как Иран выдвинул ряд требований. Тегеран настаивает на прекращении войны, полном снятии морской блокады, выводе войск США из региона, отмене санкций, разморозке иранских активов и выплате репараций. Финляндия вводит новые правила для получения гражданства. В следующем году все желающие получить паспорт будут сдавать новый экзамен. В ходе тестирования проверят понимание государственного устройства, законодательства, истории, культуры и базовых прав человека. Экзамен будет проходить исключительно в электронном виде на финском или шведском языках. И в заключение, добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Да и только 10 часов 31 минута, наступил понедельник, день, когда будильник звучит не как музыка, а как какой-то судебный приговор. Ты замечал, да? Вот в понедельник утром в общественном транспорте и в офисах царит такая идеальная звенящая сладкая гармония, потому что у людей просто нет сил даже на то, чтобы ругаться, все просто стоят, смотрят в одну точку и прямо сейчас пытаются понять, за что браться, в принципе, в этот понедельник. Все предельно просто, и название этого трека, который только что послушали от Сэн Сьюси, переводится «Сладкая гармония». Оригинал этого хита в 90-х писался с одной главной целью — напомнить людям, что, несмотря на разницу во взглядах, характерах или настроении по утрам, мы все способны прекрасно проводить время в мире, согласии и находить общий язык. И, кстати, о поиске идеальной гармонии ученые из социологических институтов недавно провели исследование и выяснили, что 80% людей считают лучшим способом достичь гармонии и внутреннего дзена в понедельник простое молчание в первые 2 часа рабочего дня. Эксперты официально подтвердили, если 9, точнее с 9 до 11 часов вас никто не трогает разными вопросами, уровень стресса снижается на 45%, а гармония с миром вступает, в принципе, вырастает до небес, так что если прямо сейчас тебе кто-то пишет, смело ссылайся на научное исследование и ближайшие 2 часа просто расслабляйся под топовую музыку на Радиус FM. Через пару минут послушаем Алекса Уоррена и его легендарный трек Ordinary, который поможет тебе раскачаться и словить дзен этого понедельника, и заодно давай узнаем прогноз погоды, что сегодня сулит нам небесная канцелярия, и потом продолжим.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Тем временем в Витебске и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске сегодня обещают до 26-28 градусов. Ну а в Бресте сегодня теплее всего, 29-31 жары.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
5: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Светофор.
7: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Реклама.
8: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На 2-м и 3-м всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
9: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 10.46, ух, как качает. Понедельник, конечно, пытался притянуть нас к дивану, но этот трек притянул нас напрямую к отличному настроению. На Радиус FM только что отгремел мощный Bowser Magnetic. Название переводится как «магнетический» или «притягательный». И трек как раз про ту самую невероятную химию притяжения между людьми, когда тебя тянет к человеку как магнитом, и никакие законы физики, логики и здравого смысла уже не срабатывают. И, кстати, про притяжение. Если прямо сейчас тебя неодолимо тянет отвлечься от работы и зарядиться позитивом, не сопротивляйся этому импульсу. Это наука. Заходи прямо сейчас на наш официальный сайт radiusfm.by. Там уже вовсю идет свежий увлекательный музыкальный тест. Прокачивай свои знания, проверь интуицию, ответь на пару простых вопросов и забери крутые призы от Radius FM. У нас на кону мощнейший аэрогриль, поэтому заходи на radiusfm.by, проходи муз-тест и выбирай подарки. Не переключайся, впереди на Radius FM еще больше качающей музыки и отличного настроения на всю неделю вперед. Ну, например, пару минут и раздастся топовый трек Hollow от Эбон, и послушаем Биби Рекса и Faithless New Religion.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Галя, у нас замена.
7: Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
8: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
9: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
1: Реклама.
10: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, 11 на часах, понедельник на календаре, утренний шок от сработавшего будильника постепенно уступает место глубокому смирению. Если прямо сейчас ты сидишь на рабочем месте и пытаешься понять, в какой момент выходные пролетели со скоростью звука, расслабься, ты не один. Говорят, что понедельник — это такой день, когда даже кофе нуждается в еще одном кофе, чтобы нормально проснуться. А чтобы первая половина дня прошла без нервов, лови главную и топовую несравненную штуку. Называется 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой ближайшие полчаса. Imagine Dragons, Bones. До этого в твоей динамике ворвется рехэп Муфаса и Рэнни, Believe. Ну и плотный стильный танцевальный трек Let Me Die Джованни Ричи и Марка Дэна. И, кстати, если тебе окончательно хочется встряхнуть мысли и отвлечься от рутины, заходи прямо сейчас на сайт radiusfm.by. Там ждет тебя свежий классный музыкальный тест. Проверь свою эрудицию, пощекачи нервы, интуиции и забери отличные подарки от Radius FM. За прохождение теста мы разыграем топовый аэрогриль. Ну а пока ты тянешься за мобильным телефоном, чтобы пройти наше музыкальное тестирование, узнаем актуальные новости к этому часу. А в Беларуси тем временем 11 часов и 1 минута. Ну а прямо сейчас послушаем Влада Кучко, который готов поделиться актуальными новостями к этой минуте.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, когда сможем увидеть затмение и какая будет погода в сентябре.
3: Партнер начала часа – BelBetFest.
4: Белка промокод вам BelBet дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Спасатели и энергетики завершают ликвидацию последствий непогоды, которая накрыла Беларусь в конце минувшей недели. Пострадали в общей сложности 123 населенных пункта. Самые масштабные разрушения зафиксированы в столичном регионе. Стихия повредила 285 домов и 6 сельскохозяйственных зданий. Было нарушено электроснабжение. На восстановление работали бригады энергетиков почти со всей страны. В испанской Сеуте тысячи местных жителей вышли на улицы, требуя от Мадрида остановить бесконтрольный наплыв нелегалов. Протестующие обвиняют центральное правительство в предательстве и призывают к немедленной отставке премьер-министра Педро Санчеса. Ситуация в регионе накалилась до предела на фоне сообщений разведки о готовящемся массовом штурме приграничных заграждений со стороны Марокко. Полиция Лондона объявила о вынужденном сокращении тысячи рабочих мест из-за нехватки финансирования. В ведомстве заявляют, бюджет полиции под серьезным давлением. Только в этом году дефицит превысил 130 миллионов долларов, а к 2028-му дыра вырастет еще на четверть. Полторы минуты темноты. Через два дня Европа увидит полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии. В остальных странах Европы можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Луна словно откусит часть солнечного диска. В Беларуси Луна начнет закрывать Солнце примерно в 20.06. Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и заметно суше обычного. Такой сценарий сейчас выдают сразу три независимые погодные модели. Все три системы прогнозируют в начале осени температуру выше климатической нормы. Но пока это лишь сезонный прогноз, который показывает общую картину на месяц, а не погоду на каждый конкретный день. Поэтому даже при аномально теплом сентябре вполне возможны периоды похолодания и затяжных дождей. И в завершении меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.31 на Радио СФМ только что отгремел культовый хит Dragon Bone Man Human. И знаешь, в понедельник утром, когда список задач растет быстрее, чем успеваешь заварить себе кофе, хочется просто включить этот трек на полную громкость. Ведь согласись, иногда так важно напомнить себе и всему миру вокруг простой факт. Мы всего лишь люди, а не киборги на батарейках. И название переводится как «человек». Это честный гимн о том, что абсолютно каждый из нас имеет право на ошибку или на усталость. Мы не идеальны. Невозможно успевать все на свете и требовать от себя работы в режиме безупречного робота. Просто бессмысленно. Лайфхак, кстати, есть, как настроиться на рабочий лад без лишнего стресса. Ученые доказали, что человеческий мозг в понедельник вливается в процессы намного эффективнее, если не хвататься за все и сразу. Выходи в рабочий ритм постепенно, делай паузы и нетребовательно относись к своей продуктивности в первые часы недели. Ну а чтобы природные капризы не застали нас расплох, давай узнаем, какую погоду приготовили на сегодня синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве днем 25-27 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28 выше нуля. Ну а в Бресте сегодня теплее всего от 29 до 31 градуса.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90. Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: проигрыша в голове на мгновение проскочила до боли знакомая строчка «Сегодня в белом танце кружимся». Слушай, ну ритм изменился, английский добавился, и суть-то осталась та же. Включай этот трек, и все, головокружение тебе точно гарантировано. И на Радиус FM только что звучал мощный и стильный трек от Avalon Rockstone, и название переводится как действительно «Головокружение». Песня как раз о том самом состоянии, когда от эмоций, ритма и нахлынувших чувств земля буквально уходит из-под ног, а голова начинает идти кругом. И про головокружение нестандартные ситуации прямо сейчас более детально поговорим с тобой, так как раз в тему приспела одна убойная новость. В Великобритании мужчина решил произвести впечатление на девушку на первом свидании, пригласил ее в парк аттракционов и потащил на самую экстремальную карусель с мертвыми петлями. В итоге у парня так сильно закружилась голова, что на выходе он перепутал свою спутницу с сотрудником парка в костюме огромного плюшевого пингвина и минут 5 на полном серьезе и с придыханием рассказывал пингвину, какие у него прекрасные глаза. Девушка, правда, оценила юмор и согласилась на второе свидание, но строго на скамейке в тихом сквере. Да уж, действительно, вертиго в чистом виде, так что держим равновесие, не теряем голову и кайфуем от классного звука. До конца этого часа в эфире Radius FM Purple Disco Machine и Substitution. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот в понедельник мы с тобой находимся как будто под каким-то гипнозом. Считаем. 1, 2, 3, оп, и ты очнулся, а на часах уже полдень понедельника. Половина первого рабочего дня недели официально позади. Ты справился. Поздравляю, если до сих пор сидишь с выражением лица «сберите меня отсюда». Напоминаю, понедельник — это не приговор, это просто демо-версия твоей недели, в которой мозг пока работает на 15% мощности. Остальные 85% пока пытаются вспомнить, где лежат ключи и зачем вообще сюда мы пришли на работу. И, кстати, ты заметил, что в понедельник, 12 часов где-то приблизительно, наступает ключевой переломный момент. До полудня ты думаешь, боже, как пережить эту неделю, а после 12, ладно, до обеда я дотянул, а там пятница не за горами. И в ближайшие полчаса мы будем устраивать самую настоящую мини-пятницу в твоих динамиках, несмотря на то, что начало недели. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creeping. Также в твои динамики ворвется Minnelli. You know you did me wrong. Ну а раньше всех парни из Crash Adams, которые участят твое сердцебиение, пора трек New Heart. Если во время прослушивания какой-то трек залетел к тебе прямо в сердце, заходи на сайт radiusfm.by, специальный раздел «Что играло». Там ты можешь не просто найти название каждой песни из нашего эфира, но и проголосовать за своих любимчиков по днях их выше в нашем личном чарте. И прямо сейчас мы узнаем с тобой актуальные новости, после чего продолжим музыкальный нон-стоп. Беларуси полдень, поздравляю, ты на Radius FM. Олеся Матусевич готова поделиться актуальными новостями к этой минуте. Олеся, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, сейчас расскажу, как медузы помогают нашему мозгу и почему падает демография в Литве.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан могут достичь товарооборота в 2 миллиарда долларов. В Минске проходит встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко с новым чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамажоновым. Основное направление диалога – развитие торгово-экономических связей через активное межрегиональное сотрудничество. К 2030 году перед государствами поставлена задача достичь объема взаимной торговли в 2 миллиарда долларов. В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о назначении пособий по уходу за инвалидами первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Чтобы его получить, необходимо обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти или в Управление по труду, занятости и социальной защиты по месту жительства человека, который нуждается в уходе. С 1 августа по 31 октября размер пособия составляет 530 рублей при уходе за одним нетрудоспособным. Коммунальные службы Минска обустроили 722 дворовые территории. Работу у дома обычно проводят на следующий год после его капитального ремонта. Комплексный подход включает ремонт проездов, обновление детских площадок, восстановление скамеек и озеленение. При этом 80% асфальтирования проездов выполняется сплошной заменой покрытия. Демография в Литве стремительно падает. За первое полугодие этого года в стране родилось около 8 тысяч детей, что на треть меньше, чем за тот же период прошлым летом. Специалисты объясняют такой спад тем, что многие молодые женщины уезжают из страны, а остальные не спешат заводить детей в раннем возрасте. Тем не менее, у родителей есть 3 месяца, чтобы зарегистрировать новорожденного, поэтому итоговые цифры могут немного вырасти. Ученые из России создали средства для восстановления мозга после тяжелых травм на основе коллагена медуз. Из их белка исследователи сделали мягкую пористую губку, которую пропитали защитным веществом и поместили в зону повреждения. Имплант постепенно выделяет полезный газ, который снижает воспаление и спасает нервные клетки от гибели. Коллаген медуз Азовского моря оказался чище и безопаснее традиционного животного белка. И последнее. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гродно, Гомеле и Минске днем 26-28 со знаком «плюс», а в Бресте днем 29-31 выше нуля. О погоде все. С вами была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. You hold the line when every one of them is getting...

0: 12.33, ты на Радио ФМ, и знаешь, фраза «It don't matter» — это же главный девиз каждого человека, который в понедельник в 12 дня где-то приблизительно смотрит на гору неразобранных задач и тикающие часы, и начальство что-то спрашивает, а ты говоришь: «Да какая разница, мы уже в бесконечно вечной вселенной». И действительно, название переводится элементарно, это не имеет значения. Песня — чистый концентрат свободы и такого очень спокойного состояния в хорошем смысле слова. Она о том, что если ты нашел свой ритм, свою волну или человека, с которым тебе кайфово, то все остальное — это суета, мнение окружающих и мелкие неприятности вообще не имеет никакого значения. Кстати, о том, что действительно не имеет значения, держи крутейший жизненный лайфхак. Психологи подсчитали, что около 80% вещей, за которых мы паникуем по понедельникам — это сломанный локоть, пролитый кофе, какой-то неворчливый коллега в лифте — ровно через 3 дня потеряет вообще всякую ценность. Поэтому внедряем правило 5 секунд. Если эта проблема не будет иметь значения через 5 лет, не трать на нее больше 5 секунд своих нервов. Включаем трек «Алог», говорим «It don't matter» и бережем здоровье. Ну а что имеет точно значение для каждого из нас прямо сейчас, то брать ли с собой зонтик сегодня на прогулку в обед. Поэтому прямо сейчас узнаем с тобой самый актуальный прогноз погоды и продолжим в компании Зейна «Die for me».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Могилеве днем 25-27 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске сразу в трех регионах сегодня от 26 до 28 тепла, ну а в Бресте 29-31. Ну а самая настоящая жара начнется буквально через 5 минут в эфире «Радиус FM». Поиграем с тобой в игру «Gift Time» и раздадим абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Не переключайся.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Билбланк!
7: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
8: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
9: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: на Радиус FM.
1: Так, 12.42, снова время мощных подарков на Радиус FM. В эфире Gift Time. Понедельник — идеальный день, чтобы начать новую жизнь или хотя бы задуматься о спорте. И прямо сейчас у нас на кону безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Пора стряхнуть остатки выходных, прокачать мышцы и зарядиться энергией на весь год. Инструкция проще некуда. Прямо сейчас берем в руки наш телефон, смартфоны, открываем наш телеграм-канал Радиус FM. Просто в поисковике вбиваешь Радиус FM и подписываешься на нашу группу. И в самом низу группы, либо в левом, либо в правом углу, ищи значок чата, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос. Он сегодня у нас связан с тренажерными залами и, в частности, с тренажерами. Какой спортивный тренажер, который сегодня есть практически в каждом фитнес-клубе, изначально был создан в 1960-х годах во Франции как медицинское устройство для реабилитации пациентов с травмами коленей и спины, и лишь потом уже перекочевал в спортзалы? Напоминаем, маленькая подсказочка: реабилитация пациентов с травмами коленей и спины. Вариант 1 – эллипсоид, вариант 2 – гребной тренажер и вариант 3 – велотренажер. Заходим в наш телеграм-канал Радиус FM, нажимаем на значок чата и присылай цифру. Через два трека подведу итоги, назову имя счастливчика, который целый месяц бесплатно будет ходить в сеть фитнес-клубов «Адреналин» и прокачивает свое тело. А пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Хит-тайм на Радиус ФМ.
1: 12.50. Наш телеграм-чат едва не сгорел от количества сообщений. Сотни уведомлений за две песни. Вот это я понимаю. Жажда спорта и хороших подарков. Наш хитрый вопрос про реабилитационный прибор из Франции 60-х многих заставил задуматься. Но знатоков истории спорта у нас в эфире хватает. И врачи придумали для восстановления суставов и спины эллиптический тренажер, либо эллипсоид. Да, именно эллипсоид изначально был медицинским оборудованием. И наш правильный вариант ответа номер один. Быстрее всех с правильной цифрой в чат ворвался сегодня наш прекрасный слушатель Влад из Михановичей. 3867. Номер телефона заканчивается. Влад, я тебя поздравляю от всей души. Твой безлимит в кармане. Забирай и прокачивайся. Ну а пока напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин». 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Это «Адреналин» — крупнейшая сеть фитнес-клубов страны. Тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. И теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирают тысячи. Присоединяйтесь и вы. На этом наш интерактивный блок не заканчивается. До конца этого часа в эфире Радиус ФМ тебя ждет еще целая обойма сочных свежих треков. Заряжайся музыкой, не сбавляй темп, и мы услышимся с тобой уже в следующем часе. Нас ждут новые крутые подарки, поэтому не переключайся и будь на волне топовой музыки.
0: Гифт тайм на Радиус ФМ.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Все для школы в букваешка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: А ты знал, что прямо сейчас, пока ты слушаешь Радиус FM, твой мозг выделяет дофамин ровно каждые 3 минуты, если в эфире играет качественный саунд? И застегивай ремни, потому что прямо сейчас, в это время, мы устроим нашему организму настоящий дофаминовый взрыв, потому что мы заходим на экватор этого дня с максимально заряженной музыкой. На Радиус FM начинается фирменный марафон 10 топовых треков подряд, среди которых We Pray от Coldplay, Little Sims и Burna Boy. Также послушаем с тобой глубокий гипнотический вайб трека Strangers от Kenny Grace. Ну и невероятно сочный ритмичный хит All I Know от Khalid и Rudimental. Разгоняем дневную суету, делаем приемники погромче и заряжаемся главным звучанием этого дня. Ты на Радиус FM Беларуси, 13 часов. Все самое интересное, важное и свежее к этому часу знает Олеся Матусевич и готова с тобой этим поделиться. Олеся, привет!
2: Привет! Далее расскажу, сколько первоклашек сядут за парты 1 сентября и почему Великобритания ежегодно теряет миллиарды.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.
4: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. В ходе визита главе государства вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ. Российский политик подчеркнул, что республика сумела не только сохранить наследие советской эпохи, но и удвоить свой потенциал за счет последовательного развития. За месяц золотовалютные резервы Беларуси увеличились на почти 40 миллионов долларов, достигнув на начало августа 14 миллиардов 200 миллионов долларов. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, ключевым фактором роста стало подорожание валютных активов. Текущий объем резервов полностью удовлетворяет международным стандартам безопасности. В новом учебном году школы Минска примут 217 тысяч учащихся, среди которых 18 тысяч первоклассники. День знаний торжественные линейки проведут для первых, десятых и одиннадцатых классов, а для остальных школьников пройдут тематические и гостевые уроки. Во второй половине дня в городских парках порядка 1000 вторых классов торжественно примут в октябрята. Великобритания ежегодно теряет 125 миллиардов фунтов стерлингов из-за проблемы неработающей молодежи. Это стало следствием жесткой экономии, сокращения финансирования молодежных программ и заморозки школьных бюджетов. Вместо инвестиций в развитие государство вынуждено тратить средства на ликвидацию социальных и экономических последствий. Ситуация усугубляется ростом нагрузки на систему здравоохранения, где до 40% бюджета уходит на лечение предотвратимых заболеваний. Китайские ученые представили обновленную геологическую карту Луны в масштабе 1 к 5 миллионам. В нее вошли данные миссии Чань-Э-5 и Чань-Э-6, включая образцы с обратной стороны спутника. Новые исследования скорректировали геологическую хронологию Луны и подтвердили, что в районе океана бурь породы со стратегическими ресурсами распространены шире, чем считалось ранее. Такие карты планируют создать и для других планет. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут коротковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22. В Минске ночью 14-16, выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24, выше нуля. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 15-17, а днем 22-24. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13.33. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно польские диджеи так филигранно умеют писать музыку для утренних пробок и залипших мыслей? У них там какой-то особый секретный код. И на Радиус FM только что отзвучал легендарный танцевальный гипноз от Сибул «Never Go Away». И фраза «Never Go Away» переводится как «Никогда не уходи». И трек на самом-то деле про то самое состояние, когда ты находишь идеальный момент, идеального человека или просто правильный ритм. И хочешь, чтобы это ощущение застряло с тобой навсегда и никогда не заканчивалось. И, кстати, про вещи и людей, которые никогда не уходят. В Германии, вот, например, произошла убойная история. Мужчина во время ремонта на даче случайно уронил свой старенький кнопочный телефон, свежезамешанный бетонный фундамент. Он попрощался со смартфоном, залил все слоем бетона и спокойно жил дальше. А ровно через 8 лет решил снести эту стенку. Каково же было его удивление, когда из разбитого бетона выпал тот самый телефон Nokia. Какая там модель обычно у самой непробиваемой версии. До сих пор продолжает подавать признаки жизни этот телефон, который выбился из стены, а на экране светится пропущенное напоминание от 2018 года. Вот уж действительно never go away. Настоящее немецкое качество и неистребимое желание работать. Ну а пока техника побеждает бетон, давай узнаем, насколько стойкой будет погода за твоим окном ближайшие часы. Правильный прогноз погоды от синоптиков на завтра на Радиус FM.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории завтра пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый. В Гродно и Витебске ночью 14-16 тепла, днем 20-22 выше нуля. В Минске ночью 14-16, днем плюс 21, плюс 23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 14 до 16 градусов, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17. Днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит наличное от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
5: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
8: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
7: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
9: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
10: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Реклама.
11: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
12: 40 лет после Чернобыля. Как возвращаются к жизни пострадавшие земли? Кто контролирует безопасность продуктов и лесов? И что гарантирует надежность белорусской АЭС? Разбираемся вместе с заместителем начальника Госатомнадзора Дмитрием Павловым.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна Цитата.
1: 13:43 и снова время подарков на Радиус FM. В эфире твоя любимая игра Акуна Цитата. Мы продолжаем прокачивать этот понедельник отличными призами. И сегодня у нас на кону флакон эксклюзивного парфюма от бренда iParfum. Идеальный аромат, чтобы добавить яркости и стиля в твою рабочую неделю. Как забрать подарок? Все предельно просто. Инструкция элементарная. Берем в руки смартфон. Открываем прямо сейчас телеграм-канал Радиус FM. Просто в поисковике вбивай Радиус FM и обязательно подписывайся на нашу группу. И в ней, либо в левом, либо в правом углу находи значок чата и отправляй цифру с правильным вариантом ответ. Сегодня мы проверим, насколько хорошо ты помнишь легендарную анимацию. Слушай аудиоотрывок и угадываем, из какого мультика мы вырезали следующую фразу. Внимание!
2: Нужно немного времени, как семечку.
3: Но ведь это камень.
4: Да я знаю, что это камень. Думаешь, я не узнаю камень, когда вижу камень? Да я всю жизнь провел среди камней.
3: Ты странный, но ты мне нравишься.
1: И вот, кто-то кому-то нравится, но давай прямо сейчас отгадывайте, из какого же мультика была проделана фраза. Вариант 1 – Вольт, вариант 2 – Храброе сердце, вариант 3 – Приключения Флика. Включаем слух, интуицию, вспоминаем из детства, переходим в телеграм-чат Радиус FM, присылаем правильную цифру, засекаем два трека, и через две песни я подвожу итоги, читаю прекрасного нашего победителя, который заберет флакон духов от бренда iParfum. Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13.49. Наш телеграм-чат буквально прямо сейчас разрывается от твоих вариантов. Отличный слух, прекрасная память. Ты расщелкал эту загадку на раз-два. Фраза, которую мы вырезали, действительно принадлежит главному герою и его друзьям из замечательного мультфильма «Приключения Флика». И наш победный вариант сегодня под номером 3. Быстрее, точнее всех правильную цифру в нашем телеграм-чате сегодня отправила Буткевич Ира, город Минск. Ирочка, мы тебя поздравляем с отличным чутьем и победой. Флакон отличного парфюма отправляется прямиком к тебе. И я напомню, что ваш идеальный шлейф Сай Парфюм, 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. Ай Парфюм – аромат вашего настроения. Ну что ж, на этом мой эфирный отрезок подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заряжайся позитивом, легкой вам недели и отличного настроения. Ну а наш дневной марафон на Радиус FM только набирает обороты. Уже совсем скоро, ровно в следующем часе, микрофон подхватит Леша Якимович. Там будет еще больше сочного звука, драйва, классных треков и отличного настроения. Оставайся на 103.7 в Минске. Не переключайся и до новых встреч в нашем эфире. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
0: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 10 августа, и на календаре серединка дня. А мозг все еще пытается убедить себя, что выходные закончились и реально уже нужно работать. И главная тактика на сегодня – это просто не делать резких движений и не браться за какие-то крупные задачи сразу с разбега, чтобы случайно не устать уже к обеду. Но чтобы понедельник проходил полегче, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты – самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой трек «Time Won't Wait» от Филат Фикерес.

0: Ну и самым первым у нас прозвучит New Religion от Baby Rexha и Faceless. Ну что ж, делай звук погромче в своих динамиках, наливай свой любимый напиток и просто включайся в нормальный ритм, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 14 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
1: Привет. На этот раз расскажу, сколько людей посетили Беларусь по безвизу и в чем секрет молодости.
2: В радиусе новостей.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с лидером Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сельского хозяйства, развития белорусского машиностроения, а также итоги поездок белорусского лидера в Россию и Китай. Геннадий Зюганов высоко оценил успехи республики в промышленности и ее сотрудничество с КНР. С начала года Беларусь по безвизу посетили 146 тысяч иностранцев из 38 европейских стран. За все время действия программы число въехавших европейцев превысило 1 миллион 400 тысяч человек, большинство из которых – жители Литвы, Латвии и Польши. Госпогранкомитет напомнил, что безвизовый въезд для граждан Европы официально продлен президентом до 31 декабря этого года. В этом году в систему образования Минска придут работать около 1000 молодых специалистов, выпускников ведущих вузов и колледжей страны. Молодые педагоги выйдут на свои рабочие места 15 августа, а 18 и 19 для них впервые проведут открытый диалог с презентацией особенностей столичного образования. На юго-западе Канады в провинции Британская Колумбия бушуют масштабные лесные пожары. Из опасных районов эвакуированы около 20 тысяч жителей. Огонь уже уничтожен десятки домов и заблокировал ряд автомагистралей. Площадь возгорания превысила 10 гектаров, а густой дым застелил небо. Лесные пожары уже перешагнули границу и фиксируются также в соседнем американском штате Вашингтон. Ученые выяснили, что владение несколькими языками замедляет старение мозга. Анализ нейронной активности с помощью ИИ показал, что у двухязычных людей мозг выглядит моложе на 6 лет, а у тех, кто знает 4 языка, почти на 13. Наибольший эффект наблюдается при раннем обучении и высоком уровне владения. Хотя прямой причинно-следственный механизм еще требует уточнения, специалисты рекомендуют осваивать иностранные языки в любом возрасте для поддержки здоровья мозга. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3,60, а 10 китайских юаней 4 рубля 41 копейка. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут коротковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22. В Минске ночью 14-16, выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24, выше нуля. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 15-17, а днем 22-24. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Один поцелуй, ты пропал. Ну, красиво, конечно, поет Дуа Липа. Но в реальной жизни после одного поцелуя ты обычно не влюбляешься, а, можно сказать, оформляешь себе подписку на 3 часа разговоров на тему, а кем мы вообще приходимся друг к другу. Но, если честно, в плане общения нам еще расти и расти. К примеру, расти и расти до птиц. И, в общем, ученые доказали, что мелкие птички щебечут строго по закону Ципфа. Это фундаментальное правило человеческого языка. Мы используем буквально пару главных слов постоянно, а остальные слова так, раз в год. То есть птицы тысячелетиями просто орут с ветки 2 звука. Эй и дай. Пока орнитологи пишут про умные диссертации. Ну, так что если ты сегодня за весь день выдавишь из себя на работе не только нормальный и пойдет, то вообще не парься, ты не ленивый, ты просто общаешься по строгим законам мировой науки. В общем, все делаешь правильно. Красавчик. Ну, а пока птица гоняет свой скромный репертуар, давай глянем, что у нас там за окном планируется завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишется от Погодабай, по Беларуси ночью будет облачно, с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. В Гродной и Витебске ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью 14-16 выше 0, днем 21-23 выше 0. В Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 22, плюс 24. В Гомеле ночью 14-16 выше 0, днем от 25 до 27 выше 0. И в Бресте ночью плюс 15. Плюс 17, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3, 3, 3 цены.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
9: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
9: «Автодрайв».
1: На Радиус FM.

0: Вот знаешь, бывает такое состояние, когда ты подъезжаешь во двор, глушишь мотор, но из машины все равно не выходишь. Сидишь в машине, в тишине, залипаешь в одну точку и понимаешь, если ты сейчас зайдешь домой, этот день официально закончится, и это не потому, что дома плохо. Просто ты пытаешься урвать еще пару минуток, когда ты принадлежишь только самому себе, а не там домашним делам, обязанностям или каким-то рабочим недоделкам. Так что, если ты прямо сейчас тянешь время и не спешишь переступать порог дома, вообще не вини себя в этом. Это не ты какой-то не такой. Ты просто восстанавливаешь свой ментальный баланс. Сделай глубокий вдох, покачай головой под следующий трек и убедись, что ты все делаешь правильно. Ты на Radius FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Водки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь такое ощущение, когда ты проводишь за компьютером по 8 часов в день. Кресло постепенно нагревается, одежда начинает неприятно липнуть, особенно в жару. Спина затекает, а ты только и делаешь, что постоянно ерзаешь в попытках найти удобное положение. В итоге дискомфорт полностью убивает концентрацию, и вместо работы ты думаешь только о том, как затекли твои мышцы. А как было бы круто превратить абсолютно любое офисное или геймерское кресло в персональную станцию комфорта, которая сама поддержит нужную температуру и проследит за твоей осанкой. Сделать свое рабочее место идеально удобным круглый год можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Этот девайс – умная подушка для сиденья Xpolar C1. Внутри нее спрятана термоэлектрическая и жидкостная система климат-контроля, которая умеет как активно охлаждать кресло до 18 приемлемых градусов в жаркий день, так и согревать до приятных 45 зимой. Главное ее суперсвойство – встроенные сенсоры и аналитика осанки с искусственным интеллектом. Подушка отслеживает, как именно ты сидишь, предупреждает о застаивании крови, напоминает сделать разминку и через приложение выставляет индивидуальный счет правильной посадки. Плюс к этому она избавляет от скопления тепла и влаги, создавая сухой и гигиеничный микроклимат даже во время самых жарких дней. Обойдется такая сидушка примерно в $159. Это около 460 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это must-have для каждого, кто работает на удаленке или сутками сидит в офисе, особенно в такие жаркие дни. Отличное спасение, чтобы не менять любимое, но горячее кресло и перестать, наконец, потеть над дедлайнами.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топ.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, на связи с тобой все так же Леша Якимович. Слышимся в этот понедельник, 10 августа. Ну и в понедельник самое главное снова же не делать никаких резких движений и не брать на себя лишних задач, а то возьмешь одну дополнительную задачу, потом тебе дадут вторую, третью, пятую, десятую, и ты так и к пятнице не расправишься со всеми этими задачами. Ну и чтобы остаток дня проходил полегче, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM 10 топовых треков подряд. Итак, загибаем пальчики без рекламы, без разговоров. Только ты самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Pink с треком Hate Me. Также у нас прозвучит Дэвид Гетта с треком I'm Good. Ну и самым первым к нам в эфир залетит Дамиано Давид с треком Next Summer. Ну что ж, это были только первые три трека, остальные семь без спойлеров, но они тоже будут очень хороши. Делай звук погромче, расслабляйся и ни о чем не думай, но давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 15 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу о климатических рекордах Мирового океана и о том, как Беларусь готовится к наступлению холодов.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подвел итоги встречи с президентом Беларуси. По словам политика, главной темой их беседы стало сохранение мира на земле. Стороны также детально обсудили ключевые глобальные вызовы – ведение боевых действий, ухудшение экологической ситуации и риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля. В Беларуси рассчитаны имущественные налоги для физлиц. Узнать сумму можно через личный кабинет плательщика или систему ЕРИП, введя свой учетный номер. Гражданам, не получающим документы в электронном виде, бумажные извещения направят почтой до 1 октября 2026 года. Крайний срок уплаты единого платежа установлен не позднее 16 ноября этого года. В Минске завершается подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Полностью выполнены профилактический ремонт систем отопления, специальная промывка и замена запорной арматуры. Все мероприятия для получения паспортов готовности планируется окончить до 15 августа, а проверку заполнения систем отопления – до 15 сентября. Параллельно ведутся работы по текущему ремонту жилья. Полностью завершить этот процесс коммунальные службы намерены до 1 октября. В июле температура поверхности мирового океана побила рекорд – 20,96 градусов выше нуля. Предыдущий максимум был в 2023 году. Сильнее всего вода прогрелась у берегов Атлантики и в западной части Средиземного моря. В Западной Европе июнь и июль стали самыми жаркими за всю историю. От жары пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В ЕС уже сгорело около 500 000 гектаров леса. С августа ожидается дальнейший рост температуры. Температур из-за Эль-Ниньо. Белорусские пловцы стартовали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. По итогам квалификационных заплывов Григорий Пекарский, Илья Шаманович и Анастасия Шкурдай успешно преодолели предварительный раунд и вышли в полуфиналы. Всего в составе национальной сборной на Европейском форуме выступают 8 спортсменов. Он завершится 16 августа. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости к этому часу. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут коротковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22. В Минске ночью 14-16, выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24, выше нуля. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 15-17, а днем 22-24. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Мэтнэш тут всю песню пытался в одиночку донести глубину своих чувств. И давай честно, пытаться решить сложный вопрос в одного — это вообще всегда так себе затея. И это не просто там мои наблюдения какие-то или рассуждения. Это официально доказали ученые из Аргентины. Они там протестировали почти 1000 человек и выяснили, что коллективный разум реально рулит. Но фишка не в том, чтобы собрать толпу и кричать просто гениальные догадки. Успех в том, чтобы приходить тогда, когда ты с командой разбиваешь одну большую проблему на мелкие задачи и решаешь их по очереди. В такой момент твой мозг и поддержка близких работают слаженно и мощно, вот как новенький электрогенератор, и выдают максимальный коэффициент полезного действия без лишнего шума. Так что, если перед тобой сегодня стоит какая-то дикая задача, не тащи все на своих плечах, находи своих людей, делись мыслями, и вы размотаете любые сложности в пух и прах. Я в тебя верю. Но сейчас давай так же легко и по частям разберемся с тем, к чему готовиться за окном уже завтра. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси ночью облачно с прояснениями будет, а днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. В Гродно и Витебске ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 21, плюс 23. В Могилеве ночью 14, 16, выше нуля, днем 22-24 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 14 до 16, выше нуля, днем 25-27 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 24, плюс 25.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Ноу-Ит-Олл». BTS красавчики забрали второе место с треком «Свим». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Сейчас слушали BTS с их треком Swim, и парни, по сути, озвучили главный лайфхак. Хватит уже барахтаться в собственных загонах и воевать с каждым мелким косяком. Иногда самое умное решение — это просто лечь на воду, расслабиться и позволить течению сделать все за тебя. И это на самом деле не просто красивый пафос. Нейробиологи доказали, что плавание отключает в твоей голове режим «вечный стресс» быстрее, чем бег или заламывание рук, как бы это странно ни звучало. Мозг в воде моментально соображает: так, мы на плаву, значит, ну, в целом паниковать не нужно. Так что, если чувствуешь, что этот день пытается тебя утопить, не суетись, ты и так хорошо держишься. Включай радио с FM погромче, забей на мелкие проблемы и греби в своем темпе. У тебя все обязательно получится. Не переключайся.
1: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – горячие треки. «Радиус FM» – топовая музыка. «Радиус FM» – актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: У нас понедельник, 10 августа, на связи все так же Леша Якимович, и кажется, что сегодня нужно сразу включиться на максимум и сворачивать горы, да? Но давай с тобой не спешить. Сегодня в мире отмечают один из самых приятных и расслабляющих праздников – Всемирный день лени. Для начала рабочей недели это звучит просто как идеальный девиз. Не нужно заставлять себя раскачиваться через силу, и пусть этот день пройдет в комфортном темпе, а всю тяжелую работу по созданию нужного настроения возьмет на себя музыка, а конкретно Радиус FM. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без пауз, только правильная музыка, которая напитает тебя энергией и поможет расправиться с делами в этот понедельник на одном дыхании. И давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой трек Forget You от Fastboy Topic. Также у нас прозвучит Elmo с треком Summer Really Hurt Us. Ну и самым первым к нам в эфир залетит Альберт Брайт с треком Wild. В общем-то, не перегружай себя в этот понедельник, лови правильную волну и позволь музыке сделать твой день легким. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица, 16 часов. Привет. О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, почему подорожает отопление в Литве и как нейросеть вышла из-под контроля.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси продолжается уборочная кампания. Намолочено 6 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Убрано 74% площадей. Это на 1,5 миллиона тонн больше уровня прошлого года. Лидером по сбору стала Минская область. На втором месте Брестская, а на третьем Гродненская. За первые 4 дня акции «Мотоциклист» с 6 по 9 августа сотрудники ГАИ пресекли около 750 нарушений. Задержали 10 пьяных водителей и 57 человек без прав, а 74 мотоцикла отправили на штрафстоянки. Для контроля за порядком инспекторы активно используют мотопатрули, беспилотники и систему видеомониторинга. В ведомстве предупредили, что рейды продолжаются, и призвали мотоциклистов избегать опасных маневров. К новому учебному году в Минске уже готовы 216 школ и гимназий, а оставшиеся получат паспорта готовности до конца недели. В рамках подготовки к 1 сентября провели текущие и капитальные ремонты зданий, стадионов, пищеблоков и кровли. Кроме того, с начала учебного года школьников ждет обновленное меню. Для них внедрят унифицированные вторые завтраки и полдники. Предстоящий отопительный сезон в Литве может обернуться ростом цен на 30%. Главной причиной эксперты и представители Ассоциации поставщиков тепла называют скачок стоимости биотоплива, которое подорожало примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Специалисты предупреждают, что подорожание топливного сырья неизбежно приведет к увеличению коммунальных платежей для жителей страны. Австралийский пользователь попытался через ИИ-агента Claude записаться на тренировку в фитнес-клуб, однако процесс перерос в полноценную кибератаку. Оказавшись лишь 4-м в листе ожидания, мужчина поинтересовался у виртуального ассистента, можно ли продвинуться выше. В ответ ИИ автономно обнаружил уязвимость приложения и аннулировал бронь клиента на 1-м месте. Восстановить запись не получилось, после чего пользователь сразу сообщил разработчикам об ошибке. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4 рубля 41 копейка. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играла» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости к этому часу. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут коротковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22. В Минске ночью 14-16, выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24, выше нуля. февраля. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 15-17, а днем 22-24. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Don't speak на Radius FM, и на самом деле это шикарная мысль, потому что иногда молчание — это единственный способ сохранить лицо и не сболтнуть лишнего. И даже британские ученые из Ноттингема внезапно выяснили, что кататься на электросамокате опаснее, чем на байке. Да, риск получить травму головы у самокатчиков выше ровно в 3 раза. То есть брутальный байкер в шлеме и кожанке сейчас рискует меньше, чем парень, который молча летит по тротуару на самокате со скоростью 20 км в час. Так что если ты сегодня передвигаешься на своих двоих, на машине, ты красавчик, и это правильный выбор. Самое главное — смотри по сторонам, ну а с погодой мы сейчас все выясним. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода Бай» по Беларуси, завтра будет облачно с прояснениями, а днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Гродно и Витебске ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 20, плюс 22. В Минске ночью 14, 16, выше нуля. Днем 21, 23 со знаком плюс. В Могилеве ночью 14, 16, выше нуля. Днем плюс 22, плюс 24. В Гомеле ночью 14, 16, выше нуля. Днем 25, 27 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Не

0: Трек Vertigo от Avalon и Roxton на Radius FM. И знаешь, это чувство, когда все вокруг начинает закручиваться просто в бешеном ритме, голова кругом, а ты стоишь посреди этого хаоса и думаешь такой: ой, слушайте, кайф, давайте-ка еще. И вот этот трек — это такой чистый концентрат этого состояния, когда тебя накрывает драйвом и отпускать вообще не хочется. И знаешь, где еще просто идет голова кругом? У нас на сайте от количества топовых треков. Заходи прямо сейчас на наш сайт radiosfm.by и проходи музыкальное тестирование. Суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. А на кону у нас топовый классный аэрогриль. То есть твой музыкальный вкус может организовать тебе сочные крылышки с золотой корочкой. Так что давай скорее беги на сайт и забирай свой аэрогриль. Ну а мне с тобой пора уже, к сожалению, прощаться. Но я тебя не оставляю одного. В следующем часу здесь будет Оля Менская со своим автодрайвом. Так что будет классно, будет много топовой музыки и будут даже топовые подарки. Поэтому не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: много.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Ну а чего ж немного уж, если баловаться вечером в понедельник, то по-настоящему, безгранично, со всей душой. Я уверена, что с утра пораньше в понедельник ты со всей душой приступил к работе, а теперь пришло время эту работу оставить в покое и, конечно же, отправиться навстречу приключениям, навстречу поцелуем такого жаркого ветра. В Минске, кстати, сейчас, ну, очень хорошая погода. Конечно же, это повод гулять сегодня вечером, отправляться не домой, а на всевозможные прогулки. Самую интересную локацию подскажу тебе совсем скоро, а еще расскажу, какой автомобильный бренд заявил о возможности зарядок электрокаров за буквально 4 минуты. Скажешь, фантастика, я расскажу подробности, что за бренд и где его искать. А пока давай-ка мы найдем самые актуальные новости вместе с моей коллегой Наташей Ленской, но уже на подходе в студию Радио СФМ. 17:00 в Беларуси. Нас даже иногда путают, ну, потому что она Ленская, а я Венская. Вместе мы просто красотки и делаем твой вечер максимально интересным. Наташ, привет! О чем расскажешь?
3: Привет! Сейчас расскажу о расширении сети зарядок для электромобилей в Беларуси и об очередном миллиардном рекорде в мировом кинопрокате.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Правительство обновило программу развития государственной сети зарядных станций для электромобилей. Новым оператором по их установке и обслуживанию станет Белтелеком. В планах до 2030 года четко определены локации как для медленных зарядок, так и для супербыстрых комплексов от Белоруснефти. Расширение инфраструктуры сделает использование электротранспорта еще более удобным. Безопасность на белорусских дорогах выходит на новый уровень. На трассе М-10 начали тестировать систему предупреждения о диких животных. Специальные датчики движения фиксируют приближение зверя и мгновенно передают сигнал на дорожный знак, который тут же загорается. Кроме того, на подходах к опасным участкам укладывают шумовые полосы и монтируют отпугивающее освещение. Белавия вынуждена корректирует расписание полетов. Из-за ограничений на использование воздушного пространства России самолеты направляют в обход закрытых зон, а на некоторых маршрутах требуются промежуточные дозаправки. Это приводит к задержкам рейсов. В авиакомпании приносят извинения за неудобства и просят пассажиров заранее проверять статус вылета на сайте или в аэропорту. За рубежом аномальная жара и засуха наносят тяжелый удар по европейской экономике. Эксперты подсчитали, что совокупные потери Евросоюза могут достичь 180 миллиардов евро, а ВВП объединения рискует потерять 1%, что приведет к стагнации. Главная причина убытков – падение производительности труда из-за зноя. Сильнее всего пострадает экономика Франции, а также Италии, Испании и Бельгии. О триумфе в мире кинематографа. Новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера, преодолев в мировом прокате отметку в 1 миллиард долларов. Фильм превзошел успехи «Темного рыцаря», а общие сборы всех лент Нолана уже превысили 7 миллиардов. Кроме того, картина побила личные кассовые рекорды Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. И последнее на Радиус ФМ – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.12, точное драйвовое. Как тебе перспектива заряжать свой электрокар буквально за 4 минуты? Если бы более точно, то за 3 минуты 41 секунду. Китайский концерт FAV представил технологии ультрабыстрой зарядки для своих, подчеркиваю, именно для своих электромобилей. Новая система позволяет зарядить батареи премиального бренда с 10% до 70% всего-то за 3 минуты 41 секунду. Такая перспектива мне, например, лично очень нравится. И разработка стала частью масштабной гонки среди китайских автопроизводители по созданию флеш-зарядок для электрокаров. И вот уже такие громкие успехи. Хочется верить, что эти технологии очень быстро буквально до нас доедут, и мы с тобой не будем тратить время, ну, даже если где-то ты встрял, либо в пробке, либо под зарядки, то знаешь, что топовая музыка Радиус FM всегда тебя поддержит, всегда тебя взбодрит здесь. Радиус Уимс, а потом горячая красотка Доджа Кэт.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:23. Скажу тебе еще, что в Минске жарко, достаточно плюс 25, и нужно куда-то укрываться, возможно, от этой жары. Предлагаю тебе сегодня заглянуть на огонек в художественный музей в Минске, потому что главный старинный корпус музея на Ленина 20 сегодня работает последний день, далее он будет закрыт на реставрацию. И вот здесь, во-первых, действуют сегодня именно билеты с памятным дизайном по особой цене 10 рублей для взрослых и 5 рублей для учащихся и студентов. Ну, а кроме того, сегодня вечером здесь пройдет необычная акция «Перформанс». Называется она «Консервация воздуха главного корпуса». Ты приходишь туда с баночкой, будет происходить некое действие, ты будешь консервировать в баночке тот самый воздух, ну и все, унесешь с собой частичку художественного музея. А вообще такая история, на самом деле, популярна и на мировых аукционах. Потом этот воздух продают по очень хорошим ценам. Так что гугли подробности, приходи в художественный музей, ну а мы с тобой далее слушаем подзаряжающую топовую музыку «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Билбланк!
2: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
6: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.com. Кубай или по телефону 7300.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
9: Тюль. Всего за 10 рублей.
8: Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Ну вот как звучит гимн беззаботности? Наверное, примерно так. Рам-пам-пам. А что, вечером в понедельник можем себе и позволить побыть немножечко вот такими беззаботными, вспомнить про то, что буквально вчера были выходные, и что-нибудь эдакое устроить. Расскажу тебе про то, что что-нибудь эдакое хорошо устраивать под топовую музыку Радиус ФМ. Здесь совсем скоро Марк Дэн. А еще Набу. Эй, бэм-бэм-бэм, это окончание рабочего дня. Стучится к тебе в двери Миша Миллер. А еще к нам стучится актуальный прогноз погоды на завтра. Небольшой спойлер, чуть-чуть похолодает.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Но если учитывая, что рабочая неделя только набирает обороты, то очень даже хорошие новости. В Бресте завтра 22-24 выше нуля, без осадков. Переменная облачность будет в Гродно, здесь 22 со знаком плюс. Далее смотрим Минск, 21-23. Небольшой кратковременный освежающий дождик. В Витебске 20-22 выше нуля, при этом осадки. Дождь порадует завтра жителей Могилева в сопровождении грозы и молнии, здесь плюс 24. А еще ожидаем в Гомеле плюс 25-27. Это самый высокий показатель на завтра среди областных центров. И здесь тоже освежающий. Продолжающий летний дождик с грозой.
0: Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
4: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
8: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
7: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.39, точное драйвовое. У меня хорошие новости. Есть подарок от нашего замечательного, самого ароматного партнера. Бренд «Ай Парфюм» хочет сделать вечер понедельника для тебя особенным. Да, тропическое лето в «Ай Парфюм» продолжается. При покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские и унисекс ароматы из специальной летней подборки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iparfum.by или в магазинах «Ай Парфюм» по всей Беларуси. Ну, а флакончик духов «Ай Парфюм» можно получить прямо сейчас, зайдя в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», отгадав кибертрек, который мы тебе там оставили. Ну, затем жди мой звоночек, пообщаемся, поиграем. И я уверена, этот вечер понедельника заиграет для тебя самыми яркими, самыми красивыми красками.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Наша

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: А кто это к нам стучится? Это девушка по имени Ириска. Привет. Алло.
2: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Радиус FM на связи. А еще здесь не только Ульвенская, но и мой нейропомощник и Игорь. Здоровайся с ним.
2: Игорь, привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Да, конечно.
1: В таком случае, Ириска, соберись сейчас, будет звучать трек, но тебе нужно загадать, вернее, отгадать, что же там загадал наш нейропомощник. Все, готово?
2: Готово? Да, готово.
1: Тогда поехали.
3: Загружаю трек.

0: что за трек? Такой трек, кстати, очень знаменит. Но вот, вот так переначал, переделал наш и Игорь. Постарался, конечно, но были ключевые слова, подсказки. Ну, давайте спросим.
1: И это правильный ответ.
2: Я поднимаю тост за свою душу.
0: А я прямо сейчас поднимаю флакон духов Айпарфюм для тебя, Ириска, потому что ты молодец! Ура! Да, твой идеальный шлейф с Айпарфюм. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Вот какой аромат тебе ощущается сейчас, вечер понедельника?
3: Ой, наверное, такой легкой корицы какой-то.
0: О, все то, что расслабляет. Но в любом случае, я тебя поздравляю. Есть повод отправиться на шопинг в один из 96 магазинов Айпарфюм. Классная игра, классная Ириска.
3: Спасибо большое.
0: И топовая радиостанция Радио ФМ желает тебе тоже классного вечера.
1: Автодрайв на Радио ФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома. С продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Хотя именно сегодня я настоятельно рекомендую все-таки не отправляться после работы домой, а придумать себе приключения вечера понедельника. Ну, во-первых, напомню, что сегодня в художественном музее в Минске есть возможность последний раз побывать в старом корпусе художественного музея, поскольку он закрывается завтра на реставрацию. Этот процесс займет какое-то количество времени, поэтому не упусти эту возможность. Там сегодня особая атмосфера, говорят, особые памятные билеты. Ну, а сопровождать тебя по тем или иным маршрутам Минска будет, конечно же, топовая музыка радио ФМ. Я Львенская. Ну, еще один прекрасный рулевой этого вечера — это Наташа Ленская. Ее классные новости мы сейчас послушаем. 18:00 в Беларуси. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. На этот раз расскажу о покорении китайского рынка белорусским мороженым и о зиме в Африке.
0: В радиусе новостей.
2: Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Награду главе государства передали за вклад в утверждение идей справедливого мира, укрепление союзного государства и сохранение исторического наследия. Лидер российской компартии назвал Беларусь примером умной, сильной и успешной страны. На встрече также обсудили сельское хозяйство, машиностроение, патриотическое воспитание и миграционную политику. В Кыргызстане продолжаются поиски пропавших альпинистов, среди которых двое белорусов. Сейчас спасатели обследуют территорию с помощью специального дрона. Беспилотник поднимается на высоту до 5000 метров и изучает гребень, ведущий к пику Карунду, а также предполагаемую линию спуска. Из-за снегопада вылеты возможны только в короткие промежутки. Напомню, связь с группой прервалась еще 4 августа, и пока никаких следов обнаружить не удалось. Новостям экономики. Белорусское мороженое уверенно выходит на рынок Китая. Только за май и июнь Кобринский завод поставил в КНР 16 тонн холодного лакомства, которое отправляют в специальных рефрижераторах. В Шанхае уже работает специализированный магазин белорусского пломбира, причем открылся он в обычном жилом районе, а не в туристической зоне. В планах производителей расширять сеть и увеличивать поставки другой молочной продукции. За рубежом продолжают бороться с последствиями климатического кризиса. Власти Франции ввели жесткие ограничения на использование воды почти в 70% регионов. Наивысший кризисный уровень объявлен в 67 департаментах. Там воду разрешено использовать исключительно для питья, медицины и санитарных нужд. В остальных районах серьезно ограничили полив, мойку машин и наполнение бассейнов. Пока Европа изнывает от засухи, на ряд провинций ЮАР обрушился сильный снегопад. На дорогах образовались серьезные заторы. Многие автомобили оказались в снежном плену. Метеорологи предупреждают об ухудшении условий и просят местных жителей соблюдать максимальную осторожность, отмечая, что некоторые населенные пункты рискуют оказаться в полной изоляции. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,41. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Абракадабра уже загружена в наш телеграм-канал. Это подсказочки о том, что мы загадали тебе. По подсказочкам нужно все это дело быстренько разгадать, написать ответ в комментах. А подсказка следующая. Это было изобретено во времена китайской династии Хань во втором веке до нашей эры. Одним из важнейших понятий, связанных с этим, является магнитное склонение. Когда-то это использовалось как инструмент для гадания. А еще в открытом космосе или вот на Северном полюсе обычное магнитное это, ну, просто бесполезно. О чем идет речь, какие у тебя будут догадки на этот счет, пиши, пожалуйста, и получай, конечно же, подарки от топовой радиостанции страны «Радиус ФМ». Итак, главный подарок этой недели, абсолютно летний, подарок, от которого буквально в смысле закачаешься, это гамак, ура! Тем более впереди такие жаркие выходные, синоптики прогнозируют нам повышение температуры ближе уже к пятнице, так что ждем, и, конечно же, вот такой подарок сделают выходными особенными.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: Радиус FM. На Радиус FM Автодрайв. Абракадабра.
1: Ну какой подарок, закачаешься, это я про гамак от Радиус FM. Главный подарок этой недели в Абракадабре. И на него претендует Макс. Макс, привет, алло.
2: Алло. Привет, привет.
1: Макс, какое у тебя настроение по работоспособности, по десятибалльной системе можешь оценить?
2: Ну, после вашего звонка резко улучшилось, несмотря на то, что я еще задержался на работе.
1: А еще есть перспектива покачаться на гамаке от Радиус FM. Мне нравится такая перспектива и нравится твое настроение, Макс. История какая? Смотри, я записала голосовое сообщение, в котором назвала, где запрятала, под каким номером топовый трек Радиус FM. Итак, представь себе виртуальные наушники, их 7 штук, за одним из которых скрывается топовый трек Радиус FM. Просто называй номера. Желаю тебе прям с первой попытки отгадать. От 1 до 7. Поехали!
2: 5.
1: Цифра 5. Максим, прокашляйтесь. Все хорошо. Понедельник, он такой, он разный. Так, поэтому идем дальше.
2: Я рассчитывал, что 5 это пятница.
1: Вообще-то сегодня понедельник.
2: Сегодня понедельник, значит 1.
3: Просто я немножечко шалю.
1: Там, где пятница, там и понедельник у некоторых рядом. Очень близко, да. А что еще? Какие версии будут? Третья попытка.
2: Золотая середина. 3.
1: Цифра 3.
4: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Надо повторить срочно. То ли пятницу повторить, то ли выходные. Решай. Четвертая попытка. Макс.
2: 5.
5: Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
1: Но все-таки попробуем еще раз. Макс, я верю, что здесь долго мучиться.
2: А сколько попыток? 7?
1: Да, 7. Она сейчас будет пятая.
2: У нас осталось 6.
6: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: Что-то пока все мимо. Ну, может, ну и неплохо. Зато общаться приятно. 6-я попытка, Макс.
2: О, боже мой. 2.
4: А мнительно. Ну, окей.
1: Ну, все-таки, может, мы назовем эту цифру. Это моя любимая цифра. Итак, где же спрятан топовый трек Радиус FM? Эту цифру мы еще не называли. Итак, это цифра...
2: 4.
1: Да, именно здесь прятался топовый трек Радиус FM. Давай прямо сейчас послушаем мое голосовое. Итак, внимание. Привет, участник игры Абракадабра. Я Оливенская, прячу топовый трек Радиус FM в наушниках под номером 4. Ну вот как-то так случилось. Макс, зато у тебя красивый голос. И ты знаешь, я уверена, что столько сил, столько энергии сейчас. Ну не работать, а бежать к любимой девушке и дарить ей цветы, и вообще делать приятное. Хорошо, Макс?
2: Огромное спасибо, было приятно пообщаться.
1: Я тоже желаю тебе легкого понедельника. Ну и, конечно же, пусть неделя вот промелькнет, прямо как наше с тобой общение. Быстро и во всех смыслах прекрасное.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Бай.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Ами. Акция «Мегашопинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точно, драйвовая 18:33. Далее у нас на музыкальном горизонте трек, который точно захочется сделать погромче. Это «Тону» от Holy Flame. Если очень много работать в понедельник, можно реально утонуть в своих рабочих обязанностях. Поэтому, пожалуйста, сворачивай работу и отправляйся на встречу к классному южному, практически южному вечеру. Сейчас в Минске плюс 25. А еще у нас на горизонте «I adore you» от Хугель. И о классных планах на этот вечер. Шаус, проект «Love Tonight». Сейчас, мне кажется, разделилась Беларусь на две части. Те, кто обожает жару, которая вот сегодня нас порадовала ближе к выходным, говорят, жара вернется, потому что завтра небольшое похолодание. Вот есть большие поклонники именно такой погоды. В меру приятные подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Плюс 22-24 в Бресте завтра и без осадков. Переменная облачность в Гродно плюс 22. В Минске 21-23. Небольшой освежающий дождь. Осадки с грозой будут в Витебске до 22 градусов. В Могилеве плюс 24. Тоже дождь с грозой. Далее будет перформанс в виде грозы и молнии. И в Гомеле завтра 25-27.
0: Реклама.
2: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.euroopt.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.
6: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
7: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
0: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, и вот недавно специалисты, гастроэнтерологи, рассказали, можно ли заразиться хеликобактер через поцелуй. Вот такой сегодня интимный вопрос. По словам врачей, да, можно. Это всего лишь один из путей передачи. И основной контакт от человека к человеку. Чаще всего это происходит внутри семьи, причем заражение обычно происходит в детском возрасте. Вот так доживаешь до взрослого возраста и даже не знаешь, ты носитель такой бактерии. Поэтому это нужно учитывать. Но если с иммунитетом все хорошо, это в целом эта бактерия долгое время может тебя вообще не беспокоить. Но вот если вдруг ты испытываешь дискомфорт в области желудка, да, возможно, это повод пойти пройти обследование. И более того, современное обследование вот на хеликобактер, в том числе, например, есть такой тест воздушный. Тебе, по сути, подышать надо, и уже будет по дыханию специалистам понятно. Все-таки живет там хеликобактер, и как она там себя проявляет. Как бы то ни было, я за то, чтобы не терпеть дискомфорт. Если что-то чувствуешь не то, обязательно обращайся к врачу, но я буду тебя поддерживать топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точное, драйвовый, необычный товар, мне кажется, нужен всем нам, особенно в понедельник, нашла на маркетплейсе кофеварка-будильник. Чем же прекрасен этот аппарат? Это такое гибридное устройство для прикроватной тумбы, которое заваривает кофе к моменту пробуждения. Ну, то есть ты прям реально слышишь, притом это приятные достаточно звуки, это не то, что там будильник тарабанит вовсю. Здесь нет никаких резких звуков, по сути, тебя будет настоящим кофейным ароматом. Ну, конечно же, такой... Кофе нужно заранее готовить с вечера, буквально наливать воду, насыпать кофе, не только утром срабатывает таймер, вода нагревается до кипения, далее проливается через фильтр, попадает тебе в чашечку, и все, тут такой не только аромат классный, но еще и звук приятный, будильника звенит. Тут такие металлические шарики на дне, они вот как раз-таки издают то приятное звучание, которое позволяет просыпаться тебе без лишнего стресса. Но, тем не менее, специалисты напоминают на всякий случай, тут нужно предложить какой-то бутербродик или просто кусочек сыра или орехи, например, потому что просто кофе натощак – это достаточно вредная привычка, помни об этом. И обязательно перед тем, как сделать первый глоток кофе, вот что-нибудь такое белковое съешь на здоровье. И, конечно же, потом в ритме топовой музыки Радио ФМ покоряй эту жизнь.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: The way I
1: love. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: А еще как тебе перспектива устроить такую пати, вот так вот вечером в понедельник? Вот такой танцевальный движ обеспечит тебе 30 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры в эфире Радио FM. Альберт Брайт. Ну а также послушаем Тимин, одного из BTS. А также один из One Direction, это Зайн, его Die For Me. Обожаю этот трек и прям голосую за него всем сердцем. У нас на сайте radiosfm.by. Оставляю свои лайки за классные треки, которые доставляют тебе исключительно приятные эмоции. Тем самым формируй идеальный плейлист Radio FM и получай за это подарки. Подробности у нас на сайте radiosfm.by. 19.01 в Беларуси. А в студии Радио ФМ я не одна, а здесь Наташа Ленская. Наташ, привет, какие новости?
3: Привет, Оля. На этот раз расскажу о том, что утилизировать автохлам станет проще и быстрее, а мясо научились выращивать прямо на грядке.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.
5: Белка-промокод вам Белбет дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички, вперед!
6: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
3: Президент подписал указ, который упрощает работу с брошенным транспортом. Документ расширяет само понятие неэксплуатируемых машин. Теперь к ним относятся неисправные тракторы и другая самоходная техника, оставленная за пределами частных подворий и стоянок. Уполномоченные организации смогут оперативно получать данные о владельцах такой техники для отправки уведомлений. Кроме того, срок подачи заявления в суд о признании транспорта бесхозным сократили с 30 до 10 дней. В преддверии учебного года профсоюзы проверят готовность белорусских магазинов к школьному сезону. В августе специалисты оценят наличие ассортимента одежды, обуви и канцелярии в областных и районных центрах. Отдельное внимание уделят разнообразию товаров именно от отечественных производителей. Если нужные вещи на полках не окажутся, покупатели могут сообщить об этом через специальный сервис на официальном портале Федерации профсоюзов. С 29 августа между Душанбе и Минском появится прямой авиарейс. Национальный перевозчик Таджикистана Суман Эйр будет летать между столицами раз в неделю по субботам. Вылет из Душанбе запланирован на 6:30 утра, а прибытие в национальный аэропорт Минск в 9:50. В посольстве Таджикистана уверены, что новый маршрут серьезно упростит поездки и даст мощный стимул для развития туристических и торговых связей между странами. Новостям из-за рубежа. В Германии анонсированные правительством сокращения социальных пособий могут затронуть около 8 миллионов человек. Речь идет об урезании выплат по уходу за больными, жилищных субсидий, детских пособий. Немецкая оппозиция бьет тревогу и предупреждает, что подобная политика жесткой экономии в первую очередь бьет по самым малообеспеченным слоям населения. Об очередном прорыве в науке британские исследователи из Имперского колледжа Лондона нашли способ выращивать животный белок прямо на грядках. С помощью генной инженерии они внедрили в клетки табака, затем и обычного салата, ген свиного амиоглобина. В итоге в листьях удалось получить до 10% белка от уровня традиционного стейка. Инновация позволит получать больше продукта с гектара, значительно сократив расход воды и вредные выбросы. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiosfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiosfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. 27 и в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что завершился блок из 10 топовых трэпок. Кстати, диджей Топик завершил треком Breaking Me. Надеюсь, что еще больше классной энергии ты почувствуешь далее. После прогноза погоды в нашем эфире проект Rudimental. Еще не пропусти матч Booming the Weekend Creeping. И вот тот самый прогноз погоды, про который сегодня все говорят. Потому что сегодня жара, а завтра днем немножечко другие показатели. Столбики термометров поползут вниз. Подробности далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Но сильно они разгоняться не будут, потому что, ну, такое небольшое, приятное, я бы даже сказала, понижение температуры для тех, кто не очень сильно любит жару. Плюс 24 в Бресте, без осадков. Гродно плюс 22. И переменная облачность. Дождь небольшой, освежающий будет в Минске. Плюс 23. Далее Витебск. Плюс 20-22. И тоже осадки, но уже в сопровождении грозы и молний. Могилев 22-24. Возможен дождь. В Гомеле сегодня 25. Вернее, завтра мы ожидаем 25-27 выше нуля. При этом дождь с грозой.
0: Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в передачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 19:48, но если в этом доверии ты работаешь, то я готова предпринять самые серьезные шаги, чтобы наконец-таки тебя избавить всему свое время. Время работы, время классного отдыха и время тому, чтобы выигрывать аэрогриль от Радиус FM. Вот прямо сейчас отправляйся проходить музыкальный тест у нас на сайте radiusfm.by, и там же условия, как можно выиграть аэрогриль. Я тебе желаю удачи, я вообще желаю, конечно же, отправляться на встречу этому вечеру. Закат сегодня случится в 21:03, пока еще не скоро. Есть возможность погулять по солнечному Минску и, конечно же, насладиться топовой музыкой Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: 40 лет после Чернобыля. Как возвращаются к жизни пострадавшие земли? Кто контролирует безопасность продуктов и лесов? И что гарантирует надежность белорусской АЭС? Разбираемся вместе с заместителем начальника Госатомнадзора Дмитрием Павловым.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь и Россия согласуют правила работы объединенного рынка электроэнергии. Правительство Беларуси одобрило проект соответствующего соглашения с Россией как основу для переговоров. Документ разработан в рамках реализации договора о формировании объединенного рынка электроэнергии союзного государства. Минэнерго Беларуси получило полномочия подписать правила функционирования общего рынка. Пожароопасная обстановка остается сложной в большинстве регионов Беларуси. Только за прошлую неделю работники лесхозов ликвидировали 32 возгорания в лесном фонде страны, но пик пожаров традиционно пришелся на выходные. Специалистам удалось не допустить массированного распространения огня. Минлесхоз призвал соблюдать запреты и ограничения на посещение лесов и не нарушать требований пожарной безопасности. В Минске возводят современный центр травматологии и ортопедии. Он появится на территории 6-й городской клинической больницы и будет состоять из двух корпусов. Новое здание вместят в себя свыше 10 современных операционных, противошоковую комнату, реанимационный блок, эндоскопический центр, кабинеты с аппаратами КТ и МРТ. Первых пациентов примут примерно через год. Китайский поезд на магнитной подушке разогнался до 800 км в час, причем достиг он этой скорости за 5,3 секунды. Это третий рекорд за полгода. Ранее аппарат разгонялся до 650-700 км в час. Испытания прошли на тестовой трассе в провинции Хубэй. Пока речь идет о лабораторной технологии, поезд не предназначен для перевозки пассажиров. До коммерческого использования предстоит решить вопросы безопасности и долговечности. Бабочки по всему миру меняют места обитания из-за климата. Ученые проанализировали данные в 105 странах и выяснили, примерно каждый десятый вид бабочек уже изменил свой ареал или высоту обитания. Влияет на это и деятельность человека, освоение земель, сельское хозяйство и разрушение природных территорий. Бабочки – важный индикатор состояния экосистем, и их защита поможет сохранить природное равновесие. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala Jerry. Dracula.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: 40 лет после Чернобыля. Как возвращаются к жизни пострадавшие земли? Кто контролирует безопасность продуктов и лесов? И что гарантирует надежность белорусской АЭС? Разбираемся вместе с заместителем начальника Госатомнадзора Дмитрием Павловым.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Александр Лукашенко встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Стороны обсудили сельское хозяйство, машиностроение, образование и патриотическое воспитание молодежи, а также недавнюю поездку белорусского президента в Россию и Китай. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ за вклад в утверждение идей справедливого и многополярного мира, укрепление союзного государства и сохранение исторического наследия. Минск и Ташкент продолжают укреплять межпарламентский диалог. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергиенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Свою дипломатическую миссию начал в конце июля. На повестке широкий круг вопросов от экономики до культурных и гуманитарных связей. Отношения двух республик выведены на уровень стратегического партнерства. В Беларуси зерновые убраны уже 74% площадей. Каравай-2026 вместе с рапсом достиг 6 миллионов 605 тысяч тонн. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем год назад. Больше всего намолотили в Минской и Брестской областях, свыше 1,5 миллионов тонн в каждой. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 38%. Белорусская энергосистема становится устойчивее к непогоде. За последние 5 лет энергетики расширили просеки вдоль линии электропередачи примерно на 7 тысяч гектаров. При реконструкции используют изолированные провода и новые технологии строительства линий. При оранжевом уровне опасности на дежурство выходит около 800 ремонтных бригад. В этом году планируется реконструировать 4000 километров электросетей. В Минске завершается подготовка школ к новому учебному году. Паспорта готовности уже получили 85% от общего числа столичных школ. Оставшиеся должны получить документы до конца недели. Всего по стране к занятиям приступят около 1,25 миллиона учащихся. Для подвоза школьников закупят 104 новых автобуса. Работы по подготовке школ завершатся до 15 августа. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 96 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,41. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Беларусь прошла колоссальный 40-летний путь от преодоления последствий крупнейшей техногенной катастрофы до создания эффективной национальной системы радиационной и ядерной безопасности. Привет, это шоу «С толком», меня зовут Влад Радюков. Сегодня подробно разберемся, как за эти годы сократили зоны загрязнения, каким образом специалисты проверяют земли, продукты и лесные массивы и как устроен надзор за Белорусской АЭС. У меня в гостях заместитель начальника Госатомнадзора Дмитрий Павлов. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владислав.
3: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся, оставляй комментарий под анонсом этой передачи, также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Дмитрий Евгеньевич, если вернуться в 1986 год, почти четверть территории Беларуси и пятая часть населения оказались в зоне загрязнения. Прошло 40 лет. Какова ситуация сегодня? Правда ли, что за это время площадь загрязнения цезием и стронцием сократились практически вдвое, а сотни деревень вернулись к нормальной жизни?
4: Ну, практически ответ на вопрос прозвучал в самом вопросе. Да, действительно, радиоактивный распад имеет место быть. Это физическое явление, оно никуда от нас не уйдет. И этот фактор помогает стране освобождаться от чернобыльского наследия. 23% территории было загрязнено, сейчас порядка 12% имеет загрязнение. Конечно, это загрязнение обусловлено больше цезием, стронцием в меньшей степени загрязнена территория республики. Имеются загрязнения трансурановыми элементами, но они сконцентрированы больше в южной части, на территории, которая сейчас отнесена к ядерному наследию. Это Полесский государственный радиационный экологический заповедник. 3672 населенных пункта подверглись загрязнению на первой стадии первоначальной, 479 из них прекратили свое существование, решения были приняты. После этого, в 1992 году, решением правительства был утвержден перечень населенных пунктов, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения. Тогда входило их порядка 3250. В настоящее время принято решение по новому перечню. Планомерная работа позволила освободить от чернобыльского плена практически половину этих населенных пунктов. 1845 населенных пунктов по состоянию на текущий момент можно отнести к территории радиоактивного загрязнения.
3: Вот в официальных данных звучит цифра: в сельское хозяйство возвращено более 20 тысяч гектаров земель. Как технологически выглядит этот процесс? Вот какую проверку проходит земля перед тем, как на ней снова разрешают сеять и пахать?
4: Здесь есть два аспекта. Первый, вот звучит 20 тысяч гектар вовлечено в оборот. Ну, нужно понимать, что изначально радиоактивному загрязнению подверглось более 1 800 000 гектар сельскохозяйственных земель. Из них только к радиационно опасным землям было отнесено 265 тысяч. Что это означало на тот момент? Это означало, что на этих землях нельзя, невозможно, даже проводя все защитные меры, получить чистую продукцию. От них на том этапе для деятельности государства принято решение отказались. И по мере проведения обследования, вовлечения, необходимости вовлечения в оборот, проводилась работа по изучению возможности такой. Сработали очень хорошо институты, которые отработали методики. Методики были положены в законодательные акты. Сейчас имеется отдельное постановление правительства, в котором прописан порядок действий для того, чтобы рассматривать тот или иной участок в дальнейшем возможности использования для сельхозназначения. Почему 20 тысяч гектар звучит из 265? 40 лет прошло. Основная часть этих территорий естественным образом закустарилась, залесена и не представляет ни ценности для ведения сельского хозяйства. На этих землях полноценно ведется лесохозяйственная деятельность. Леса являются естественным фактором, который помогает предотвращать распространение радионуклидов, они фиксируют их. И второй аспект, они за время своего вызревания распадаются, имеющиеся там радионуклиды позволяют получать нормативно чистую древесную продукцию.

0: на уровне Министерства здравоохранения о том, что при проведении мероприятий люди, которые там работают, не получат дополнительной дозы. При Министерстве сельского хозяйства дало заключение, что продукция, которая там будет производиться, будет соответствовать допустимым уровням, она не приведет к негативному влиянию с точки зрения безопасности продукции для реализации на внешние рынки. Институты проводят анализ необходимых объемов проведения защитных мероприятий, то есть когда принимается решение о вовлечении определенного участка в оборот, ставится ряд условий. То есть на этот участок необходим комплекс защитных мероприятий в сельском хозяйстве, необходимы дополнительные средства индивидуальной защиты для работников. И самое главное условие на весь период использования этих земель – качественный контроль всей продукции, которая на этих территориях заготавливается. Поэтому для принятия решения вовлечены практически все регуляторы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере производства продукции сельскохозяйственного назначения, ну и, конечно, МЧС, Департамент по ядерной безопасности, как координатор всей этой деятельности.
1: Угу. Вот обывателю бывает трудно представить, как контролируется безопасность еды. У нас в стране работает более 500 лабораторий радиационного контроля. Можем ли мы с абсолютной уверенностью сказать, что белорусская продукция на полках магазинов застрахована от любых рисков?
0: То, что было сделано в республике, система, которая выстроена, является примером и включена как один из лучших примеров стран, которые столкнулись с последствиями радиационных аварий. Система обеспечения контроля продукции, продуктов питания, этапность контроля, она обозначена отдельным постановлением правительства. У нас есть отдельное положение о проведении контроля радиоактивного загрязнения, где на республиканском, ведомственном и производственном уровне обеспечены условия, необходимые для реализации продукции. То есть на республиканском уровне обозначены органы, которые принимают решения и устанавливают требования. Минсельхозпрод по своей линии, Минлесхоз по своей линии, Белкопсоюз по своей линии. На ведомственном уровне отслеживаются все процессы, которые связаны с производством сырья. То есть у нас перед тем, как продукция пошла на реализацию, она производится из какого-то сырья. Значит, сырье должно быть чистое. На завод, либо на переработку, оно уже поступает с определенными документами, подтверждающими безопасность. В ходе переработки точно так же последующая продукция подлежит контролю. Ну и при размещении в розничную сеть или реализация на внешние рынки, соответственно, процедуры дополнительного контроля обязательно. На каждом из этапов, если посчитать этих три этапа, минимум три раза подтверждается безопасность от первой стадии до стадии попадания на полку этой продукции.
1: Угу. А как-то это влияет на экспорт, потому что там же тоже проверяют нашу продукцию, когда мы какую-нибудь продовольственную продукцию продаем в соседние страны.
0: Ну, с одной стороны, хвастаться, конечно, не совсем хорошо, но и замалчивать тот факт, что в Беларуси приняты более жесткие нормативы по содержанию радионуклидов, потому что мы смогли их обеспечить, эти требования. С точки зрения безопасности нашей продукции за время проведения защитных мер Беларусь зарекомендовала как надежным поставщиком продукции, которая не вызывает сомнений по радиационному факту.
1: Так.
0: Требования Беларуси гораздо жестче.
1: Кто бы мог подумать, что оказывается на самом деле наши требования по содержанию радионуклидов более жесткие, чем у соседних стран. Давайте вот о чем поговорим. Полесский радиационный экологический заповедник. Это уникальный объект, который создавался для изоляции, а сегодня стал мировой научной площадкой и феноменом сохранения дикой природы. В чем его главная ценность и роль сегодня с точки зрения Госатомнадзора?
0: Ну, с точки зрения регулятора, мы бы хотели отметить, что это 1% территории Республики Беларусь, если брать по радиационным рискам, но на котором распространено ионизирующее излучение в виде выпадений. Оно находится в открытом доступе, то есть все риски, которые необходимо оценивать, они подлежат такой оценке. С точки зрения

0: развитие естественных процессов, природных процессов, снятие антропогенной нагрузки. Это уникальный эксперимент, не по нашей воле организованный, но который дает тоже интересные результаты. Территория в природном плане восстанавливаются, развиваются, и появляются природные комплексы, которые, в принципе, не ожидали, что могут в таком виде организоваться. В нашей части деятельность на территории заповедника подлежит регулированию, поскольку все виды деятельности не должны приводить, первое, к облучению населения, к переоблучению персонала, находящегося там, и чтобы из этой территории радионуклиды не выходили в виде любой продукции. Ну, так в законе написано, что заповедник организован в целях предотвращения миграции радионуклидов. По остальным факторам развития этой территории потенциал огромнейший, она имеет значение в мировом масштабе. Хочу проанонсировать, что в рамках заключенных договоренностей с МАГАТЭ видится возможность создания на базе Полесского заповедника международного центра по исследованиям. Сейчас продукция заповедника радиологически выращена для определенных условий, распространена порядка 580 лабораторий мира для калибровки своих приборов. То есть в этой части ниша у нас открылась, и возможности только развиваются. Для этих целей с 26 года реализуется проект международной технической помощи МАГАТЭ, который нам поможет, с одной стороны, нарастить новые варианты использования этой территории, с другой стороны, определить недостающие требования с точки зрения обеспечения ядерной радиационной безопасности, в первую очередь, поскольку объект уникальный, и примеров в мире, чтобы можно было ссылаться и экстраполировать ровно один к одному, нет. То есть наш уникальный опыт потом будет востребован и для других стран.
1: Август, сентябрь – это обычно время похода в леса за грибами и ягодами. Вот как сеть мониторинга и Госатомнадзор проверяют лесные массивы? На что обращать внимание людям и где узнать, в какой лес ходить безопасно, а куда лучше не заходить?
0: Ну, хотел бы немножко поправить. Госатомнадзор не проверяет лично, смотрит, как работает и функционирует система в целом, потому как на ведомственном уровне это осуществляется и по системе Министерства здравоохранения, Министерства лесного хозяйства и, в первую очередь, Министерства сельского хозяйства. Дичь и мясная продукция, которая сейчас, вот в этот сезон, может быть добыта, грибы, ягоды в сезон, которые могут быть заготовлены, имеют, к сожалению, до сих пор, до настоящего времени, имеют риски превышения по содержанию радионуклидов. В этой связи я призываю всех граждан, потому как здоровье и безопасность, охрана здоровья, согласно внесенным изменениям в Конституцию, тоже зависит в первую очередь от самих граждан, быть бдительными и при покупке либо при сборе грибов на территориях, которые имеют радиоактивное загрязнение, проводить контроль данной продукции. Его можно осуществить как на рынке, так и вот в этих подразделениях радиационного контроля. Вся необходимая информация размещена на сайте Беллесозащиты, системы Минлесхоза. Отмечены грибы, которые больше накапливают, склонны больше, сильно накапливающие, средненакапливающие, умеренно накапливающие. Поэтому основной аспект безопасности зависит от наших действий. Если мы не уверены, если мы подвергаем сомнению, тогда либо воздерживаемся, либо проводим проверку и убеждаемся, что данная продукция для нас безопасна. Что касается розничной сети, что касается всех продуктов, которые находятся в доступе в сетях, в магазинах и поставляются на экспорт, эта продукция уже прошла контроль. Вопрос касается только того, что заготавливается населением самостоятельно. Угу.
1: То есть, когда я сам пошел в лес собирать грибы, то на мне ответственность за...
0: Моя личная ответственность, да.
1: И покупать грибы возле дороги, это опасно?
0: Вопрос не в опасности, вопрос, что к этим грибам прикладывается. Если есть справка о том, что именно эти грибы проверены и они безопасны, то, конечно, вопросов нет. Я сомневаюсь, что под одной справкой не продается 10 ведер грибов, которые, в принципе, могли быть привезены за 20-30 километров вдоль этой трассы.
1: Угу. А вот если я пришел на рынок, на официальный, вот, на Комаровку в Минске, там можно покупать без сомнений сразу?
0: Каждый продавец обязан иметь соответствующий документ, который на этом же рынке его и выдают.
1: Угу.
0: То есть если человек стоит на торговом месте, значит, он... Мы же законопослушные граждане, мы понимаем, что он требования это исполнил. Если он стоит где-то у входа, в переходе, ну, понятно, что ожидать от того, что эта продукция была, имеет какие-то сертификаты безопасности, ну, не приходится.
1: В принципе, вот если я собрал в лесу грибы, сложно их самому проверить?
0: У нас, к сожалению, такие измерения... Приборы немножко сложнее. То есть бытовыми приборами вы это не померите.
1: Uh-huh.
0: И с лабораторией это делается довольно быстро. Но для этих целей покупать что-то на маркетплейсах — это заведомо выкидывать деньги. Такие приборы, они, в принципе, не отражают то естественное положение дел. Это должно быть хорошее аттестованное оборудование.
1: Только в лабораторию.
0: Да.
1: Хорошо, давайте вот о чем еще продолжим наш разговор. Беларусь прошла путь от страны, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, до государства с собственной безопасной атомной энергетикой. Вот с вашей точки зрения, насколько символичен и технологически выверен этот шаг?
0: Знаете, первый этап, когда разваливалась страна, когда мы столкнулись с катастрофой и вообще... Все улетело в тартарары, вопросы строительства новых объектов на первых этапах отметались. Но поскольку за все это время была выстроена система, и мы страна, которая понимает все последствия неправильных действий, выстроила систему от аварийного реагирования до долговременного ликвидации последствий, все институты, которые необходимы для принятия теперь уже решений в части безопасности, были выстроены нами десятилетиями, тремя десятилетиями назад, то в настоящее время мы выступаем экспертом, страна выступает экспертом с точки зрения осознанности выбора и осознанности к принятию решений, связанных с ядерно-радиационной безопасностью. Ну, не секрет, что когда принималось решение, была поставлена задача выбрать самый безопасный, самый надежный проект, который на тот момент существовал. Все требования безопасности оценивались как при выборе проекта, так и при сооружении. И сейчас, в настоящее время, все, что заложено, подлежит переосмыслению, уточнению с точки зрения увеличения безопасности, снижению возможных, минимизации возможных каких-либо угроз. Еще раз хочу сказать, что на каждом из этапов, если вот брать проект «Белорусская АЭС», во главе угла стоит безопасность.
1: Угу.
0: Никакие условия извне не могут повлиять на смещение критерия в сторону какой-то экономической выгоды. За время, которое прошло после Чернобыльской катастрофы, было введено понятие культуры безопасности, МГТ ввело. И это понятие уже прорастает внутри каждого из нас. Делать все правильно, делать, понимая возможные последствия неправильных действий. Но в ситуации с Белорусской АЭС даже этот фактор исключается, потому что системы, которые используются, они максимально работают, нивелируя возможности целенаправленного вмешательства человека с целью приведение в какое-то сложное состояние, неправильное состояние. То есть тут срабатывает и автоматика, тут срабатывают и механизмы, заложенные в самой конструкции, и вот само понятие культуры безопасности срабатывает с точки зрения, что один отдельно взятый человек не может принять решение, которое повлияет на радиационную безопасность негативно.
1: Я понял, что Белорусская АЭС — это в первую очередь безопасность. Но для радиослушателей всегда важен вопрос: а что если? Вот как на БелАЭС устроена та самая многоуровневая система защиты и как Госатомнадзор осуществляет ежедневный надзор за станцией?
0: Здесь вот много, может быть, слушатели встречали понятие глубоко эшелонированная защита, степени защиты. Это понятие комплексное. оно завязано как на технические аспекты, будь то как устроена тепловыделяющая сборка, как она герметична, какие там применяются металлы, как устроен ядерный остров, как подготовлено и спроектировано на случай любого инцидента, который может даже самый-самый неблагоприятный произойти, система защиты, ловушки расплавов, которые заложены изначально, как организована физическая защита этой станции, как организована вообще подготовка работников и вот то, о чем я говорил, культура безопасности. Все эти уровни, наслаивая один на один, работают большим конгломератом безопасности. С точки зрения работы регулирующего органа, чтобы было понимание, у нас работает на площадке Белорусской АЭС целое подразделение. У нас работники присутствуют 24/7 на всех мероприятиях, на всех работах, связанных с деятельностью станции, инспектора присутствуют и оценивают достаточность принимаемых мер, направленных на обеспечение ядерно-радиационной безопасности.
1: Дмитрий Евгеньевич, где и как можно получить информацию об обеспечении безопасности всех имеющихся у нас радиационных объектов?
0: Большое спасибо за вопрос, потому как транспарентность и прозрачность информации – это залог доверия населению к действиям, которые осуществляются в государстве. Вся информация по безопасности объектов, по состоянию объектов ежегодно аккумулируется и Госатомнадзором оформляется в виде обзора состояния радиационной безопасности. На нашем сайте госатомнадзор.мчс.бай вы можете найти обзоры за все годы, начиная с 2014 года, когда мы начали эту работу. Крайний обзор выпущен буквально месяц назад по состоянию на 2025 год. По каждому из объектов, включая станцию, количество источников, которые у нас эксплуатируются, пострадавшие территории, работу системы научно-технической поддержки. Любой желающий может с этой информацией ознакомиться. И я думаю, если будет посещаемость нашего сайта и изучение этой информации гораздо шире, вопросов в области обеспечения безопасности будет гораздо меньше. Поэтому приглашаю на наш сайт. Кроме этого, на этом сайте, у нас на сайте размещен национальный доклад к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, где подведен итог 40-летней работы всех органов власти, населения и принимаемым действиям дана оценка, а также экстраполированы дальнейшие действия, которые необходимо предпринять стране на будущий период.
1: Сейчас стартует новая государственная программа инфраструктуры безопасности населения на 2026-2030 годы. Каковы ее ключевые акценты? Что конкретно изменится для жителей пострадавших регионов и всей страны в ближайшие 5 лет?
0: Программа инфраструктуры безопасности населения, она комплексная, и в первую очередь задача, когда она создавалась и наполнялась мероприятиями, стояла обеспечить преемственность мер радиационной защиты для территорий, пострадавших от катастрофы. Но вторым аспектом выступала переход к обеспечению радиационной безопасности в целом по стране. То есть тот комплекс мероприятий, который затрагивает пострадавшие от аварии территории, он сохраняется, и объемы не подлежат изменению. Ряд мероприятий ушло в государственные программы, исходя из их целей. Это здоровье нации, АПК будущего. 8 программ распределены эти мероприятия. Задача стоит эти мероприятия развивать на этих территориях, но с точки зрения программы инфраструктуры безопасности мы взяли шире, это обеспечение радиационной безопасности с учетом всех возможных рисков и всех имеющихся объектов, помимо фактора Чернобыльской аварии. У нас имеются объекты, которые отнесены к ядерному наследию, которым тоже необходимо дополнительное внимание для приведения и содержания их в безопасном состоянии. Один из таких объектов рядом с Минском – это спецпредприятие по обращению с радиоактивными отходами ЭКРС, историческое хранилище, система, которая завязана на чернобыльские захоронения, 86 пунктов от захоронения отходов дезактивации, необходимость развития системы радиационного мониторинга в целом по стране, с учетом того, что у нас уже работает станция и имеются предпосылки для развития ядерной инфраструктуры в дальнейшем.
1: Ну что ж, напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы говорили о восстановительном пути Беларуси после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, системе контроля безопасности и защиты населения. У нас в гостях был заместитель начальника Госатомнадзора Дмитрий Павлов. Дмитрий Евгеньевич, спасибо за важный и содержательный разговор. Видеоверсию этого эфира смотрите на нашем YouTube-канале, подписывайтесь и оставляйте свои вопросы в комментариях. В студии был Влад Радюков. Настраивайтесь на нашу волну и живите с толком. До встречи в эфире. До свидания.
0: До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-24. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности. Реклама.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Радіус FM. Гарячыя трэкі. Радіус FM. Топавая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Услышит весь район, что я в тебя люблю.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси рассчитаны имущественные налоги для физлиц за 2025 год. Извещения уже направлены в личный кабинет и на электронную почту тем, кто подтвердил желание получать их в цифровом виде. Остальным документы придут по почте до 1 октября. Проверить сумму платежа можно через ЕРИП, личный кабинет или на сайте МНС. Уплатить налог необходимо до 16 ноября. В Минске заканчивается подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему сезону. Полностью выполнен профилактический ремонт систем отопления, проведена промывка и замена запорной арматуры. Все работы для получения паспортов готовности планируют завершить до 15 августа, а проверку заполнения систем отопления – до 15 сентября. Белорусы вновь могут отправиться в Катар. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10 дней. Полторы минуты темноты. 12 августа Европа увидит полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии. В остальных странах Европы можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Луна словно откусит часть солнечного диска. В Беларуси Луна начнет закрывать солнце в среду примерно в 20:06. Ученые выяснили, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга. Анализ с помощью искусственного интеллекта показал, у двуязычных людей мозг выглядит моложе на 6 лет, у знающих 4 языка почти на 13. Наибольший эффект при раннем обучении и высоком уровне владения. Специалисты рекомендуют осваивать языки в любом возрасте для поддержки здоровья мозга. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. Прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше нуля. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: программы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ –

продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогрипп. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение, примирение, разрывно связано с риском получения убытка.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS красавчики забрали второе место с треком «Свим». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Radius FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Техники будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь такое ощущение, когда ты проводишь за компьютером по 8 часов в день. Кресло постепенно нагревается, одежда начинает неприятно липнуть, особенно в жару. Спина затекает, а ты только и делаешь, что постоянно ерзаешь в попытках найти удобное положение. В итоге дискомфорт полностью убивает концентрацию, и вместо работы ты думаешь только о том, как затекли твои мышцы. А как было бы круто превратить абсолютно любое офисное или геймерское кресло в персональную станцию комфорта, которая сама поддержит нужную температуру и проследит за твоей осанкой. Сделать свое рабочее место идеально удобным круглый год можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – умная подушка для сиденья Xpolar C1. Внутри нее спрятана термоэлектрическая и жидкостная система климат-контроля, которая умеет как активно охлаждать кресло до 18 приемлемых градусов в жаркий день, так и согревать до приятных 45 зимой. Главное ее суперсвойство – встроенные сенсоры и аналитика осанки с искусственным интеллектом. Подушка отслеживает, как именно ты сидишь, предупреждает о застаивании крови, напоминает сделать разминку и через приложение выставляет индивидуальный счет правильной посадки. Плюс к этому она избавляет от скопления тепла и влаги, создавая сухой и гигиеничный микроклимат даже во время самых жарких дней. Обойдется такая сидушка примерно в $159. Это около 460 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это must-have для каждого, кто работает на удаленке или сутками сидит в офисе, особенно в такие жаркие дни. Отличное спасение, чтобы не менять любимое, но горячее кресло и перестать, наконец, потеть над дедлайнами.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Минске ночью также 14-16 градусов, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 14-16, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27. И в Бресте ночью плюс 15-17, днем 22-24 выше ноля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном. Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.